и все в слезах, предутренний росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

Рухалил ужас, чанги тушмана субет эрхот араб, чармил халчен буго бакун кодобку. Рахун кечон кварид хоялт амурал, рагу хабируго, хасад серечон, рух бичон.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На

перо на две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе.

0: холодно в Москве. Женатно в Москве.
1: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Мы на радио.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой». Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то
3: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Вторник у нас сегодня, а вторник — это второй рабочий день недели. Всем доброго утра, у нас сегодня 11 августа. Вы слушаете радио «Прибой». Абсолютно правильно поступаете, что слушаете «Прибой». Расул Алибеков на работе.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92 92 36. Имеются противопоказания, необходимые.

Сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале, солнышко особо не светит, периодически оно появляется, и на данный момент температура воздуха составляет 27 градусов тепла. А сегодня, говорит гидрометцентр, облачно с прояснениями, слабый дождь с 12 до 14.00. А воздух сегодня прогреется до плюс 30, порой даже и до 32 местами. А ветер у нас 3 метра в секунду северо-западного направления. Но что касаемо дождя, вы знаете, не всегда мнение главной архитектуры Вселенной и гидрометцентра, они совпадают, поэтому, а может быть, будет, а может быть и не будет. Я имею в виду дождь. В общем, я подходил с остановки общественного транспорта. Я знаю, вы ждете каждый день истории. Меня все спрашивают, как наш Митрич, вот какие там истории и так далее. Ну, соседи ждут меня, я не могу мимо них пройти, ни дома, ни здесь. Потом охрана вообще вооруженная, там, залповый огонь, Джаганнам называется у них этот, ракеты. Вот они меня останавливают, в общем-то, ждут. У нас супер охрана, ничего не могу сказать, вообще просто молодцы. Правда, все на пенсии за 80 лет, но ничего, нормально, работают пока еще, передвигаются по двору. Вот, в общем, я подхожу. Смотрю, Митрич стоит в окружении наших соседей. Ну, соседей много обычно бывает, они все непризнанные гении, они главные творцы Вселенной, а вот главные тигры-львы. В общем, у них такой идет разговор, у каждого на районе есть такие соседи. В общем, один говорит, ты знаешь, говорит, вот притащил, говорит,

мой внук вчера, говорит, кота, говорит, домой, котика домой притащил, вот, возится с ним, что только не делают, целуют, чуть ли не целуют этих, разве можно этого делать? А Митрич говорит, вы знаете, говорит, никогда нельзя целовать животных, это грозит различными заболеваниями. Я могу привести пример, сказал Митрич. Все насторожились, я тоже думаю, какой пример он может привести. Митрич говорит, вот я, говорит, вот моя теща все время целовала своего кота. Я говорю, ну и что? Все мы так раз так замерли. Митрич говорит, что? Котяра с ума сошел.

0: какая-то непонятная, в общем-то, обстановка творится в этой песне, должен заметить. Ну что за слова? «Будь со мной, уходи и постарайся понять». Скажи ей просто, если ты хочешь быть со мной, будь со мной, а не где-то там. И добавь еще, же есть в натуре. Ну, это по-нашенски уже, по-дагестански. Это Андрей Губин на волнах радио «Прибой». 7 часов и 51 минута, время московское. Всем тем, кто к нам присоединился, вам счастливого пути, приятных пробудилок. Ну и, конечно же, доброго утра. Да.
1: Реклама на радио.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Когда важна каждая минута. Важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Lovers in the night. Oh, it's trying to ride. We don't... Разделив мое утреннее одиночество, в эфирной студии появилась девушка, которая сейчас будет читать вам новости. Девушку зовут Диана Гаджиева. Алибеков говорит, ты ничего не замечаешь во мне? Я говорю, ну, в отличие от Леди Гаги, которая говорит, я запомню вас таким, как есть, я тебя запомнил такой, какая ты есть и была вчера. Она говорит, ничего не заметил? Я говорю, да, ничего не заметил. Она говорит, я подстриглась, а ты не заметил. Я говорю, ну, не мог заметить, потому как мужик замечает, когда женщина постриглась, лишь только в двух случаях. Диана говорит, в каких? Я говорю, когда она пришла домой лысая, и когда он сидел и ждал парикмахерской. В общем, ни того, ни другого я не видел. Так что ты всегда красивая. Давай, новости читай.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин призвал сохранять самобытность российских городов. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Дагестане, и бизнес республики начали готовить к применению механизма автоштрафов. Теперь подробно. Специалисты, занимающиеся перестройкой городов, должны сохранять их самобытность. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства добавил, что нужно грамотно вписывать новые объекты в уже сложившееся пространство, сберегать исторический облик российских городов и поселков, их уникальность, восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия. Кроме того, президент указал, что в стране множество объектов, которые требуют особого внимания со стороны государства. С 1 сентября школьники станут учиться по обновленным учебникам. Перечень книг утвердили в Министерстве просвещения России. В список для начальной школы попали учебники по русскому языку, литературному чтению, родному языку, иностранным языкам, математике, окружающему миру, а также основам религиозных культур и светской этики. Комплекс неблагоприятных погодных явлений, сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер до 23 метров в секунду ожидается в Дагестане сегодня по районам республики. На реках прогнозируют подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горных районах возможен сход небольших солевых потоков. Водители призывают соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров. Также рекомендуется воздержаться от поездок в горы. Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушения при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло накануне в Минпромторге Республики. Во встрече участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Им рассказали о сроках вступления новых правил в силу и порядке применения штрафов. Отдельно обсудили профилактические меры и сервисы уведомлений, которые позволяют предпринимателям заранее выявлять и устранять нарушения, не доводя дело до административной ответственности. Махачкалинская «Динамо» по итогам третьего тура российской премьер-лиги опустилась с 4 на 5 место в турнирной таблице. Напомню, в прошлое воскресенье дагестанская команда в гостях проиграла московскому «Динамо» со счетом 1-3. После трех туров лидирует «Краснодар» с 9 очками. «Динамо» Махачкала имеет в активе 6 очков, как и еще три команды «Зенит», «Спартак» и «Балтика». И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Ну же, посмотри, как прекрасен этот мир, как сияет солнце, как люди улыбаются тебе. Этими словами инспектор ГИБДД отдирал тонировку. В эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра, прекраснейшего настроения, ну и, конечно же, пусть все у вас будет хорошо.

0: За его плечами 4 десятилетия творческой деятельности, десятки хитов и тысячи концертов. По-прежнему собирает стадионы и остается одним из самых обсуждаемых звезд нашего шоу-бизнеса. Я имею в виду российского. А вот, пел бы такие песни. Одинокая, нежно. Вообще было бы просто-напросто замечательно. Да, был бы вообще еще дальше впереди планеты всей. Так, далее реклама спонсора. Всем доброго утра. Я приветствую вас на волнах радио Прибой. Anybody seen my baby? Великолепнейшая песня в исполнении группы Rolling Stones. Прямо по курсу.
1: Кирджи, это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Надо что-то вспомнить про них и рассказать. Не являясь им их поклонниками я. Но Rolling Stones, вы знаете, это не просто группа, это настоящее олицетворение рок-н-ролльного безумства. Ветераны мирового рока добились всемирного признания еще в 60-е, а к 90-м подошли в статусе живых легенд. Несмотря на это, они довольно долгое время не выпускали по-настоящему больших хитов и потихонечку переставали быть интересными молодым да ранним поклонникам рока. Несмотря на это, не переставали производить отличные песни. В 97-м году они готовились выпустить новый альбом под названием «Bridges to Babylon». Специально для него они написали «Anybody seen my baby?» Разбитную ритмичную песню о поисках красотки. И именно эта песня прозвучала только что на волнах нашей радиостанции.
1: Реклама на радио.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине?
3: А, это вы!
2: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.диспрома.ру.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
8: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

Знаю, что многие связывают свою апатию и унынию с тем, что осень приближается или это заканчивается. Да, ребят, стоит признаться хотя бы себе, что главная причина всего этого, конечно же, это отсутствие денег. Так, в общем, о чем я? Да я ни о чем, как обычно, о погоде. В общем, 27 плюс 30, слабые осадки, дождя нет. Пока ветра пока тоже нет особого. Но все это будет, говорят, будет. Поживем, увидим.

0: Если хорошо представляете себе морфологию латыни и ее производных, французского, испанского, итальянского, ну а также корни в лексике этих языков, то почему бы не попробовать деконструировать текстами, но и выяснить, есть ли в нем все же какой-то смысл или же нет. Но что могу сказать? Глубокий мистический смысл с отсылками к трагической средневековой истории зашифрован здесь в тексте, который подавляющее большинство слушателей считает просто бессмысленным набором звуков. А, собственно говоря, я тоже. Почему? Да потому что песня просто хорошая, вот и все, нужно ее слушать и не вникать в никакие, значит, смыслы этого музыкального произведения, которое подарила нам группа «Эра» на волнах радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе в новый сезон.
9: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Статистику смотрю практически каждый день, несмотря на десятки камер, деятельность многочисленных всевозможных радаров и всего остального, фактически превративших дагестанские дороги, ну просто в сплошную, скажем так, контролируемость. Ситуация с аварийностью не улучшается, к сожалению. Дагестан по-прежнему демонстрирует одни из самых высоких показателей по числу ДТП и смертности на дорогах. И здесь, знаете, не нужно винить практически никого. Нужно винить, собственно говоря, только лишь себя. Из-за того, что вы не соблюдаете правила дорожного движения, из-за того, что вы выезжаете на полосы встречного движения, да и вообще ведут себя некоторые просто неподобающим образом на дорогах нашей республики. И винить в этом нужно в первую очередь, конечно же, себя, а никого бы то ни было. Вот. Так что соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Будьте предельно внимательны. Не надо рисковать собой, не надо рисковать теми людьми, которые являются участниками дорожного движения. Что еще сказать? Не знаю, дойдет ли. Вот, что тут у нас? А у нас здесь все нормально, все хорошо, просто пробок нет. Особой загруженности дорог в эти месяцы не наблюдается последние два месяца. И это, собственно говоря, хорошо. Нету нигде такого участка, который бы можно было бы выделить, в общем-то, чтобы вам сказали бы, чтобы он стоял. Нету, все нормально, все хорошо, то есть я имею в виду дороги. Берегите себя еще раз, не бросайте ваши автомобили где попало. Соблюдайте правила дорожного движения. Не ведите себя по-хамски на дорогах нашего города. Просто, что элементарно, соблюдайте правила дорожного движения. Вот, собственно говоря, и все, и будьте взаимовежливы. Больше ничего не надо.
2: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
1: Реклама спонсора вашему вниманию только что в нашем эфире была.
3: Твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали. Сияй.

0: Местами камерная, местами аскетичная, где есть переживающий многое пожилой мужчина, передающий личный опыт хриплым голосом с минимальной поддержкой. Гитара, аккордеона, еле слышимого шелеста ударных групп. Looking for the summer. Но чаще взрывной, шершавый, вязкий, будто вышел из самых глубин утробы древнего, скажем так, мира, повидавшего дно всей жизни. Просто великолепно, просто без слов. В нашем эфире каменистая дорога из ада, Looking for the summer. Приятно было вспомнить, нам всегда приятно вспомнить и приятно всегда слышать этого исполнителя. Без комментариев, Крис Ри, Радио Прибой, вечная память.
1: Реклама.
2: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Экзотический ангел современной популярной музыки с Коморских островов. Это Имани. В финале часа на волнах радио Прибой. Так, наша девушка очень красивая, очаровательная. Сейчас познакомит вас с партией очередных новостей к этому часу в нашем эфире. Поехали, Диана Гаджиева.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Детские перевозки упростят. В Дагестане приступают к ремонту столетнего моста, и международная акция «Чистый Каспий» прошла в регионе. Теперь подробно. Организаторы групповой поездки школьников на экскурсию или соревнования смогут вносить изменения в список пассажиров, а если по дороге автобус сломается, его можно будет заменить на машину другой компании. Обновленные правила организованной поездки детей автобусами вступят в силу 1 сентября. Соблюдать их обяжут не только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и всех, кого в документе называют организаторами перевозки, включая родителей и иностранные компании. 100 человек, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили жилье с начала года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Махачкалы. Напомню, ранее мэрия вручила ключи от новых квартир также и в микрорайоне Ипподром. В прошлом году жилье в столице получили 64 человека, 50 из них получили новые квартиры, а 14 выбрали жилищные сертификаты. Более 13 тысяч выпускников школ Махачкалы стали участниками государственной итоговой аттестации в этом году. По данным Управления образования, средний балл ЕГЭ по русскому языку вырос с 58 до 60, по профильной математике с 60 до 62. Существенно выросло и число высокобальников. 595 выпускников набрали более 80 баллов. Это 19% от общего числа участников. На 3,5% больше прошлогоднего показателя. Вопросы восстановления уникального 17-арочного моста в центре Касумкента обсудили в администрации Сулейманстальского района. Обрушение пролетов моста случилось весной во время паводков. Из-за удара стихии рухнули 3 пролета. Старинный мост является культурным наследием регионального значения. Статус объекта требует строгого соблюдения регламентов, обязательного согласования каждого этапа работ с агентством по охране объектов культурного наследия Дагестана, а также проведения полного комплекса научно-проектных изысканий. В ближайшее время запланировано привлечение лицензированной организации для детальной технической экспертизы сохранившихся конструкций и береговых устоев. В рамках международной акции «Чистый Каспий. Общая ответственность» дагестанские волонтеры собрали около тонны мусора на берегах Махачкалы, Избербаша и Дербента. В акции приняли участие более 150 человек. Мусор отдали на сортировку и переработку, рассказали в пресс-службе Минмолодежи. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя.
1: Новости на Прибое.
0: Диана Гаджиева спросила, слушай, говорит, а как, говорит, мосты строили в далеком прошлом? Я говорю, ну, на это была какая-то определенная технология, наверное, я, собственно говоря, не знаю. А вот, теперь Диана Гаджиева спросила, а как проводили испытания моста в далеком прошлом? Ну, как он являлся хорошим и нехорошим, как, в общем-то, проверяли? Я говорю, ты знаешь, я где-то слышал, что вот как проводили испытания моста в далеком прошлом. Сгоняли всех тещ на мост. Если выдержит, то мост хороший. Если нет, то прекрасный. Скажешь же ты такое, сказала Диана Гаджиева. Зубаржат Махачева, заслуженная артистка Республики Дагестан. Новая песня. Песня называется «Ночь». И эта песня у нас в премьере на волнах радио Прибой. Да, всем доброго утра. Вот только...

0: Сегодня у нас вторник, второй день рабочей трудовой недели, 9 часов 11 минут, время московское. Вторник, 11 число, 11 августа, уже, да, приближает нас к осени. Но наслаждаемся еще солнечными днями, но сентябрь и октябрь тоже у нас бывают солнечными и еще жарковатыми. Далее реклама спонсора. Я же всех приветствую и желаю всем доброго, хорошего утра. Кристина Рамазанова, далее много полезной информации. Расул Алибеков. Все равно люблю тебя.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Кому-то везет, а кому-то...
2: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
7: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
8: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода. А скоро уже осень, и, как говорил классик, обожаю это чудесное осеннее состояние. Какой классик? Не помню я. Классиков очень много. А обожаю это чудесное осеннее состояние, когда хочешь спать настолько, что боишься лишний раз моргнуть. Так, прогноз погоды мне был любезно предоставлен мною же самим на волнах радио «Прибой». 28 градусов тепла, ожидается сегодня слабый дождь. А небесная канцелярия время перенесли, они с 10 до 12 ожидалось. Сейчас они говорят, что с 13 до 14. В общем, задержка рейса оттуда идет. 4 метра в секунду ветер западного направления. А сегодня днем плюс 30, порой даже где-то и 32. Хорошая погода у нас сегодня, очень хорошая. Дождя нет пока, и ветра тоже.
1: Радио «Прибой».

0: Я назову песню эпической и отмечу сильный вокал обоих исполнителей и, конечно же, запоминающийся мотив. Ну и далее, как пульсирующая баллада. Отмечу, что дуэт больше склоняется в сторону типичного стиля с певицы Си, ее так зовут. Но при этом она сдерживает свой вокальный потенциал для создания гармонии с вокалом Зейна. Так зовут его. Песня называется «Dusk Till Dawn», что сие означает «от заката до рассвета». И эта песня прозвучала в нашем эфире.
1: Реклама на радио.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Новая песня про Вологду прозвучала на радио «Прибой». Песню исполнила Ирина Дубцова, российская певица, композитор и поэтесса из Волгограда, она, по-моему. А номер здесь с участием ансамбля народного танца. Какой? Не уточнили. Наверное, так назывался. Далее реклама спонсора. 9 часов и 45 минут. Время московское. Мы с вами услышимся через чуть-чуть.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: В нашем эфире 5 миллионов проданных пластинок. Гимн 90-х, который знают дети, родившиеся спустя 30 лет. Его песни стали саундтреком вечеринок, свадеб, корпоративов. И когда звучат его песни, даже те, кто обычно не танцует, вдруг оказываются в центре площадки. Да, Headway не удержал волну сверхпопулярности, но он оставил след, который не стирается десятилетиями. И это тоже успех. И какой? I miss you. Так называлась песня в исполнении этого замечательного исполнителя в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Здесь новая песня, здесь имя знакомое, Ани Лорак. Далее у нас новости, мы готовы вас познакомить с новостями. Диана Гаджиева, радиоприбой, послушаем новости.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радиоприбой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин призвал сохранять самобытность российских городов. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Дагестане, и бизнес республики начали готовить к применению механизма автоштрафов. Теперь подробно. Специалисты, занимающиеся перестройкой городов, должны сохранять их самобытность, об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства добавил, что нужно грамотно вписывать новые объекты в уже сложившееся пространство, сберегать исторический облик российских городов и поселков, их уникальность, восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия. Кроме того, президент указал, что в стране множество объектов, которые требуют особого внимания со стороны государства. С 1 сентября школьники станут учиться по обновленным учебникам. Перечень книг утвердили в Министерстве просвещения России. В список для начальной школы попали учебники по русскому языку, литературному чтению, родному языку, иностранным языкам, математике, окружающему миру, а также основам религиозных культур и светской этики. Комплекс неблагоприятных погодных явлений, сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер до 23 метров в секунду ожидается в Дагестане сегодня по районам республики. На реках прогнозируют подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горных районах возможен сход небольших селевых потоков. Водители призывают соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров. Также рекомендуется воздержаться от поездок в горы. Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушения при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло накануне в Минпромторге Республики. Во встрече участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Им рассказали о сроках вступления новых правил в силу и порядке применения штрафов. Отдельно обсудили профилактические меры и сервисы уведомлений, которые позволяют предпринимателям заранее выявлять и устранять нарушения, не доводя дело до административной ответственности. Махачкалинская «Динамо» по итогам третьего тура российской премьер-лиги опустилась с 4 на 5 место в турнирной таблице. Напомню, в прошлое воскресенье дагестанская команда в гостях проиграла московскому «Динамо» со счетом 1-3. После трех туров лидирует «Краснодар» с 9 очками. «Динамо» Махачкала имеет в активе 6 очков, как и еще три команды – «Зенит», «Спартак» и «Балтика». И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: С вами Рафа.

0: Яркие воспоминания лета 11 июля на волнах, 11 августа на волнах радио Прибой. Просто 11 июля тоже она звучала, эта песня, под воспоминания. Наши коллеги, мои, вернее, коллеги, говорили об этой песне. Трафал и Summer Night. Говорили, что два месяца, уже месяц остался, практически неполный, до завершения лета. Наслаждаемся последними днями, лучшими солнечными. Радио Прибой. Реклама спонсора далее. Расул Алибеков, всем доброе утро.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
12: Аварская поговорка.
13: Удиебхецо, хит инап кварт и цабе кулиб.
14: И маленький молоток разбивает большой камень.
15: Радио «Прибой».

Так, данные о погоде. Дождя пока не ожидается. В ближайшее время 28 градусов. Сейчас днем плюс 32. А ветер 4 метра в секунду. Он дует с запада. Ну, в общем, таковы данные у меня о погоде.

0: неделя макла.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Привет, я Савичева Юлия. Желаю вам всего-всего, главной удачи и здоровья. Слушайте радиостанцию «Прибой».

0: Одна из самых лучших песен в исполнении Юли Савичевой прозвучала на волнах радио «Прибой» в 10 часов и 35 минут по московскому времени. Сделаем небольшую остановку, а далее, ну, далее не принято у нас говорить, кто будет далее, не будет интересно слушать. Но я скажу, Тахмина Мирай, «Разлука», она откроет новый музыкальный блок на радио «Прибой». Поехали!
1: Реклама на радио.
2: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Никогда, Мисти, Джанет. В общем, очень хорошие песни. Прямо по курсу. У меня же рабочий день уже завершен. Я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся здесь же на волнах радио Прибой завтра утром. Ну а сегодняшнее утро с вами провел я, Расул Алибеков. Ну и напоследок, у вас все будет хорошо.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Детские перевозки упростят. В Дагестане приступают к ремонту столетнего моста, и международная акция «Чистый Каспий» прошла в регионе. Теперь подробно. Организаторы групповой поездки школьников на экскурсию или соревнования смогут вносить изменения в список пассажиров, а если по дороге автобус сломается, его можно будет заменить на машину другой компании. Обновленные правила организованной поездки детей автобусами вступят в силу 1 сентября. Соблюдать их обяжут не только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и всех, кого в документе называют организаторами перевозки, включая родителей и иностранные компании. 100 человек, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили жилье с начала года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Махачкалы. Напомню, ранее мэрия вручила ключи от новых квартир также и в микрорайоне Ипподром. В прошлом году жилье в столице получили 64 человека, 50 из них получили новые квартиры, а 14 выбрали жилищные сертификаты. Более 13 тысяч выпускников школ Махачкалы стали участниками государственной итоговой аттестации в этом году. По данным Управления образования, средний балл ЕГЭ по русскому языку вырос с 58 до 60, по профильной математике с 60 до 62. Существенно выросло и число высокобальников. 595 выпускников набрали более 80 баллов. Это 19% от общего числа участников. На 3,5% больше прошлогоднего показателя. Вопросы восстановления уникального 17-арочного моста в центре Касумкента обсудили в администрации Сулейманстальского района. Обрушение пролетов моста случилось весной во время паводков. Из-за удара стихии рухнули 3 пролета. Старинный мост является культурным наследием регионального значения. Статус объекта требует строгого соблюдения регламентов, обязательного согласования каждого этапа работ с агентством по охране объектов культурного наследия Дагестана, а также проведения полного комплекса научно-проектных изысканий. В ближайшее время запланировано привлечение лицензированной организации для детальной технической экспертизы сохранившихся конструкций и береговых устоев. В рамках международной акции «Чистый Каспий. Общая ответственность» дагестанские волонтеры собрали около тонны мусора на берегах Махачкалы, Избербаша и Дербента. В акции приняли участие более 150 человек. Мусор отдали на сортировку и переработку, рассказали в пресс-службе Минмолодежи. И о курсах валют. На сегодня доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: «Прибой». Золотой хит Дагестана.

0: На волнах радио Прибой, программа «Ретро», друзья мои, и песня про уютный город Дагестане, где горы встречаются с людьми, а история бьет ключом. Настоящее место для тех, кто любит сочетание горной пейзажи и дагестанского гостеприимства. А Буйнакске песня звучит на волнах радио Прибой в исполнении группы «Редан». Кстати, после окончания Кавказской войны, это был 1866 год, Темирхан Шура получил статус города и стал административным центром Дагестанской области. А Буйнакском, по-моему, стал он после революции. Одним образом, одним словом, друзья мои, дослушаем песню и напомню вам, что программа «Ретро», где много песен из прошлого. Очень скоро «Cherry Lane». Оставайтесь с нами.
1: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» с Адамом Будагиловым.

0: Реклама. Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизельюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Друзья мои, на волнах радио «Прибой», песня, ставшая одним из хитов в репертуаре Евгения Белоусова и запомнившаяся слушателям как легкая, запоминающаяся история о первой любви. «Алешка», так называется та песня, 11:30 московское время. Вы слушаете радио «Прибой», и это программа, где песни из прошлого. Это словно такое маленькое путешествие во времени. Ностальгические мелодии, которые звучали на радио и телевидении десятки лет назад, возвращают нас к ярким моментам минувших дней. И в программе «Ретро» вы услышите еще впереди классические хиты, полные чувства и воспоминания, друзья, которые навсегда останутся в сердце. И настоящее музыкальное путешествие прошлое продолжается. Будьте с нами. 11 августа, вторник сегодня. Меня зовут Адам. Всем доброго дня.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Так что, друзья мои, вы слышим песню про загадочный город Марракеш. И группа Goombay Dance Band, создавшая настоящий саундтрек для тех, кто мечтает окунуться в атмосферу восточного колорита, шумных базаров, ароматных специй и, конечно, звездного неба над пустыней. А знаете, иногда кажется, что сама песня — это мини-экскурсия, которая переносит вас прямо на улицы Марракеша, где даже верблюды прислушиваются к музыке, и сразу после этого погружаемся в другую атмосферу. Друзья мои, давайте, ведь у нас на дворе есть свои герои, и их история звучит так же ярко и по-настоящему искренне. И сейчас на волнах радио «Прибой» в программе «Ретро» песня группы «Любэ». Ребята с нашего двора, потому что, друзья, у каждого города есть свои герои, свои истории, свои песни, которые объединяют нас всех. Будьте с нами, всем хорошего продолжения!

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-40.

0: Ворота.
1: Дилим.
0: Ярак Козмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России утвердили обновленную школьную программу. Аграрии Дагестана получат господдержку, и прокуратура проверяет энергетиков после возгорания трансформатора в Махачкале. Теперь подробно. Общесознание в российских школах с нового учебного года будут изучать по актуализированной программе. Об этом сообщили в Минпросвещении. Так, с 1 сентября предмет будут изучать лишь ученики в старших классах, а освободившиеся часы направят на изучение истории. Новые единые учебники для учеников 9-10 классов уже подготовлены и поступят в школы к началу учебного года. 11-классники же перейдут на них с 1 сентября следующего. В новых пособиях акцент делается на практических знаниях об устройстве государства, экономике, праве и культуре, пояснили в министерстве. В стране могут создать отдельный фонд в составе дорожного. Такое предложение сделала комиссия Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система». Предполагается, что в него будут поступать средства от штрафов, в том числе за управление автомобилем без полиса ОСАГО, а затем направляться на обновление общественного транспорта в регионах. Инициативу обсудили на заседании, которое провел президент Владимир Путин. В этом году на поддержку фермерского хозяйства Дагестана заложено более 260 миллионов рублей. 17 грантов на развитие КФХ на общую сумму почти 160 миллионов рублей, 16 субсидий на возмещение затрат и 6 грантов агромотиватора на 26,5 миллионов рублей. В региональном Минсельхозе отметили, что пакет нормативных актов для отбора получателей сформирован, что позволит провести процедуру оперативно и прозрачно. Прокуратура Кировского района Махачкалы организовала проверку по факту пожара на трансформаторной подстанции в поселке Красноармейское. Происшествие оставило часть потребителей без электричества, сообщает прокуратура Дагестана. В ходе надзорных мероприятий предварительно установлено, что причиной возгорания стал перегруз электрооборудования. Специалистам предстоит выяснить, почему сети не справились с нагрузкой. 5 населенных пунктов в Гиргебельском и Доходаевском районах остаются без транспортного сообщения из-за повреждений мостов и дорог после ливней, сообщает Дагестан-Автодор. В Унсукульском районе дорогу открыли по временной схеме, но только в ночное время с 18 до 8 часов утра. На остальных участках продолжаются восстановительные работы. Водители просят учитывать ограничения при планировании маршрутов. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя.
6: Новости на Прибое.
3: Час ваших желаний и капризов
6: ежедневно
3: на Радио Прибой.
6: На Радио Прибой.

0: Итак, друзья мои, на волнах радио «Прибой» началась программа «По заявкам». Вы можете писать на наш МАКС на 8-988-291-1007, на программу «Чар желаний», чтобы передать приветы, передать поздравления через эфир самого народного радио, через радиостанцию «Прибой». Меня зовут Адам, всем салам алейкум. Итак, напомню, что у программы «Чар желаний» прекрасный спонсор – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону. Мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Час желаний.
9: Итак, друзья мои, 12:16, московское точное. Вы слушаете радио «Прибой», и здесь отличная музыка, отборная по вашим заявкам, будет звучать в течение часа. Давайте писать на Макс, на наш Макс, на 8-988-291-1007. Итак, одно из первых сообщений. Добрый день. Можно мне лично, Аиде, передать привет? Что же, Аида, мы большой привет передаем тебе. И поставьте для меня песню в исполнении Алексея Чумакова «Счастье». Да, еще раз, Аида, вам большой привет от нас всех. От всех слушателей даже принимайте наш большой привет. И песню делайте громче. Это для вас, специально для вас, Аида.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Итак, друзья, очередное сообщение долетело до нас, до наш Макс на 8-988-291-1007. Салам алейкум всему Дагестану и, конечно, вам, прибой, всем ведущим. Спасибо большое. Можно передать песню Белякабасова «Случайная встреча» для моей любимой тети Садрижат и пожелать ей хорошего дня. Конечно, мы желаем хорошего дня, Садрижат, вашей тете, любимой тете причем. И, конечно, песня будет тоже готова. С любовью, Разият, видимо, племянница, с большим удовольствием мы исполняем вашу просьбу, Разият, и для вашей тети Содержат, музыкальный презент уже звучит.

грани. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: Письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Час желаний на радио Прибой.
1: Да здравствует лето!
2: Радио Прибой.
0: Реклама.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: На радио «Прибой» час желаний.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Итак, программа «Чаша желаний» на волнах радио «Прибой» продолжается. 12:37, время в Махачкале. Уважаемые дамы и господа, те, кто присоединились к нам, всем большой привет еще раз. И у нас очередное сообщение. Вы тоже можете писать нам до конца часа, друзья мои, на наш МАКС, на 8-988-291-1007. Добрый день, радио «Прибой», пишет нам очередной наш слушатель. Слушаем вас в Хасавюрте. Нас много, но мы один коллектив. Нам песню Зайнаб Махаевой «Ламбада» благодарим. От лица всего коллектива написала девушка по имени Заид. Что ж, с большим удовольствием для вашего коллектива, для всех ваших девчат. Этот музыкальный президент уже готов звучать от лица Заиды всему вашему коллективу на волнах радио «Прибой». Народная артистка Зайнаб Махаева.

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Итак, друзья мои, очередное сообщение прилетело до нас, до нашей студии. И у нас такого плана характера сообщения. Здравствуйте, радио Прибой. Приветствую всех ваших слушателей. Поставьте для Тимура песню Аслана Гусейнова «Моя красавица». Спасибо, пишет нам Сабина. Ну что ж, Сабина, я так думаю, эта песня будет про вас, от Тимура. И мы с удовольствием исполняем вашу просьбу для Тимура. Звучит песня в исполнении Аслана Гусейнова «Моя красавица» на волнах радио Прибой в программе «Час желаний».

0: Час желаний на радио Прибой. Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
10: Это программа «Час желаний», которая выходит ежедневно с 12 до 13 и с 17 до 18 на волнах радиостанции «Прибой», друзья мои. 12.52 уже точное время. Пора завершать программу и очень скоро послушать новости ровно в час дня от Дианы Гаджиевой. Я жадом приветствую еще раз тех, кто присоединился к нам и остается с нами. Ну и напомню, что у программы «Час желаний» великолепный спонсор – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
11: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство временно отменило весогабаритный контроль для перевозчиков топлива. Выработка электроэнергии увеличилась в регионе. И дагестанский студент признан лучшим каменщиком России. Теперь подробно. Правительство до 31 декабря приостановило проверку соблюдения весогабаритных требований в отношении транспорта, перевозящего бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Речь идет о проверках в рамках Федерального государственного контроля за автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и дорожным хозяйством. В России ведут сквозной контроль за ценами на продукты питания. Соответствующий закон в окончательном чтении приняла Госдума. А с 1 января следующего года профильные министерства и ведомства начнут отслеживать стоимость товаров по всей цепочке – от импортера и завода-производителя до магазинного прилавка. Нововведение позволит государству в режиме реального времени видеть, где именно формируются необоснованно высокие торговые наценки и оперативно пресекать спекуляции на рынке. Первые 5 месяцев года выработка электроэнергии станциями в Дагестане и Ставропольском крае увеличилась на 22% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост показателей связан с вводом в эксплуатацию первой очереди Новолакской ВЭС в республике. В июле этого года запустили вторую очередь. В результате общая установленная мощность станции составила 300 мегаватт. Новолакская ВЭС стала крупнейшей ветроэлектростанцией в России. Студент Каспийского профессионально-педагогического колледжа Магомед Даудов занял первое место в финале национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший каменщик в Москве», сообщает Миноборнауки Дагестана. «Строймастер» – это национальный конкурс профессионального мастерства в сфере строительства, который объединяет специалистов и студентов профильных образовательных учреждений со всей страны. Фестиваль современного искусства пройдет в Дербенте с 21 по 23 августа. В программе мероприятия выставки, павильон современного искусства Дагестана, экскурсии, кинопоказы, ярмарка локальных брендов. В этом году его темой заявлена навигация внимания как искусство наблюдения пространства и выбора. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме Киргу. При покупке комплекта техники Зигмунд Штайн от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура матрас в подарок. Торговый дом Киргу. Покупайте выгодно, получайте больше.
3: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: А я ларг зафавай коле, шейтан дичка муктач.
2: В доме, где много детей, не остается места для шайтана.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама на радио. Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Мастер-Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Радио «Прибой».
9: Вы слушаете радио «Прибой».

香港行きのお客様は、ただいまから出国手続きを

0: Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России утвердили обновленную школьную программу. Аграрии Дагестана получат господдержку, и прокуратура проверяет энергетиков после возгорания трансформатора в Махачкале. Теперь подробно. Общесознание в российских школах с нового учебного года будут изучать по актуализированной программе. Об этом сообщили в Минпросвещении. Так, с 1 сентября предмет будут изучать лишь ученики в старших классах, а освободившиеся часы направят на изучение истории. Новые единые учебники для учеников 9-10 классов уже подготовлены и поступят в школы к началу учебного года. 11-классники же перейдут на них с 1 сентября следующего. В новых пособиях акцент делается на практических знаниях об устройстве государства, экономике, праве и культуре, пояснили в министерстве. В стране могут создать отдельный фонд в составе дорожного. Такое предложение сделала комиссия Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система». Предполагается, что в него будут поступать средства от штрафов, в том числе за управление автомобилем без полиса ОСАГО, а затем направляться на обновление общественного транспорта в регионах. Инициативу обсудили на заседании, которое провел президент Владимир Путин. В этом году на поддержку фермерского хозяйства Дагестана заложено более 260 миллионов рублей. 17 грантов на развитие КФХ на общую сумму почти 160 миллионов рублей, 16 субсидий на возмещение затрат и 6 грантов агромотиватор на 26,5 миллионов рублей. В региональном Минсельхозе отметили, что пакет нормативных актов для отбора получателей сформирован, что позволит провести процедуру оперативно и прозрачно. Прокуратура Кировского района Махачкалы организовала проверку по факту пожара на трансформаторной подстанции в поселке Красноармейское. Происшествие оставило часть потребителей без электричества, сообщает прокуратура Дагестана. В ходе надзорных мероприятий предварительно установлено, что причиной возгорания стал перегруз электрооборудования. Специалистам предстоит выяснить, почему сети не справились с нагрузкой. 5 населенных пунктов в Гиргебельском и Доходаевском районах остаются без транспортного сообщения из-за повреждений мостов и дорог после ливней, сообщает Дагестанавтодор. В Унцукульском районе дорогу открыли по временной схеме, но только в ночное время с 18 до 8 часов утра. На остальных участках продолжаются восстановительные работы. Водители просят учитывать ограничения при планировании маршрутов. И о курсах валют. На сегодня доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Radio Прибой. The best radio on 100.7 FM.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Ногтями в

بوق اون یه بزحمت دوداگی خودشون دوداگی خودشون

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
6: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизилюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Каспийск, Унцубуль, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство временно отменило весогабаритный контроль для перевозчиков топлива. Выработка электроэнергии увеличилась в регионе. И дагестанский студент признан лучшим каменщиком России. Теперь подробно. Правительство до 31 декабря приостановило проверку соблюдения весогабаритных требований в отношении транспорта, перевозящего бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Речь идет о проверках в рамках Федерального государственного контроля за автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и дорожным хозяйством. В России ведут сквозной контроль за ценами на продукты питания. Соответствующий закон в окончательном чтении приняла Госдума. С 1 января следующего года профильные министерства и ведомства начнут отслеживать стоимость товаров по всей цепочке – от импортера и завода-производителя до магазинного прилавка. Нововведение позволит государству в режиме реального времени видеть, где именно формируются необоснованно высокие торговые наценки, и оперативно пресекать спекуляции на рынке. Первые 5 месяцев года выработка электроэнергии станциями в Дагестане и Ставропольском крае увеличилась на 22% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост показателей связан с вводом в эксплуатацию первой очереди Новолакской ВЭС в республике. В июле этого года запустили вторую очередь. В результате общая установленная мощность станции составила 300 мегаватт. Новолакская ВЭС стала крупнейшей ветроэлектростанцией в России. Студент Каспийского профессионально-педагогического колледжа Магомед Даудов занял первое место в финале национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший каменщик в Москве», сообщает Миноборнауки Дагестана. «Строймастер» – это национальный конкурс профессионального мастерства в сфере строительства, который объединяет специалистов и студентов профильных образовательных учреждений со всей страны. Фестиваль современного искусства пройдет в Дербенте с 21 по 23 августа. В программе мероприятия – выставки, павильон современного искусства Дагестана, экскурсии, кинопоказы, ярмарка локальных брендов. В этом году его темой заявлена навигация внимания как искусство наблюдения пространства и выбора. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя.
6: Новости на Прибое.
5: Радио «Прибой» в Кизляре.
6: 101.8 FM.

Добрый день, дорогие друзья! 15.07 на столичных. И я, Иза Ахметханова, приветствую вас на волнах радиостанции «Прибой». Сегодня у нас вторник, 11 августа. Середина недели, но август не признает календарных правил. Он живет по своим законам, законам щедрости и нежности. Знаете, я заметила одну закономерность. Когда мы перестаем ждать от дня чего-то особенного, он сам приходит к нам с сюрпризом. Иногда это просто солнечный луч, который пробивается сквозь жалюзи. Иногда случайно услышанная мелодия, которая остается с нами навсегда. Ну, а я рада, что сегодня мы встретились именно здесь, на волнах прибоя. Потому что этот вторник может стать не просто днем, а точкой отсчета, началом чего-то нового, важного, глубокого, интересного. Включайте, и пусть этот час станет для вас мостом между мыслями и чувствами, ну и, конечно, музыкой. Поехали!

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Ну, друзья, и первая премьера моего дня. Для тех, кто знает, что настоящая красота не нуждается в громких словах, Ирада Асварова, голос которой звучит как откровение, представляет песню «Лезгинская девушка». Это не просто песня, это музыкальный портрет женщины, в которой соединились века. Лезгинская девушка, она как горная река, снаружи спокойная, внутри сила, способная пробить, мне кажется, даже камень. Скромность в ней не слабость, а достоинство. Гордость не высокомерие, а знание своих корней. Ирада поет об этой внутренней архитектуре, о том, как из тишины и уважения к себе рождается настоящая сила. Итак, друзья, давайте насладимся треком Ирада Асварова «Лезгинская девушка».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Radio Приборы. The best radio on 100.7 FM. Друзья, я к вам с хорошей новостью. Сегодня в 16.00 на волнах радиостанции «Прибой» программа «Мастерская маркетинга» с ведущим Мурадом Алигимовым. В студии Абдулкадыров Гамид Шахбанович, учредитель мебельной фабрики «Агама». Тема эфира «Мебельный бизнес сегодня. Как строить стратегию, удерживать позиции на рынке, внедрять новое и сохранять качество». Включайте «Прибой» в 16.00, будет профессионально и без воды.

0: Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: дорогах.
1: Да, друзья, это рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Итак, по данным Яндекс.Карт, на данное время заторы фиксируются на следующих участках. У нас на проспекте Казбекова в Семендере довольно серьезные пробки. Также зафиксировано ДТП, авария на перекрестке. Поступило вот данного плана сообщение. Далее на проспекте Алигаджи Акушинского также небольшое скопление машин в районе Северного автовокзала. Также небольшой отрезок улицы Абдулхакима Исмаилова выделен красным, улица Магомед Тагирова в Первой Махачкале, на которой ведутся дорожные работы. По Гайдара Гаджиева в районе троллейбусного кольца до Чиерова пробки. Ну и на проспекте Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца. Далее в районе Джума мечети, в районе пересечения с улицей Магомеда Яракского и проспектом Гамидова, вплоть до улицы Хаджи Балача заторы сохраняются. Далее пробки также у нас на улице Магомеда Яракского, на проспекте Гамидова, Ирчи Казака. Проспект Амитхан Султана в районе кольца выделен красным. Также в заторах Сергокалинская, Примакова улица. Что же у нас в центре, в районе ЦУМа, на Каркмасова, Батырая, Дзержинского, Радищева и Гусаева выделены красным. Стоит и Магомета Гаджиева. Далее пробки довольно серьезные на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева и также пересечение Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. На всей протяженности проспекта Расула Гамзатова заторы сохраняются, обе полосы выделены красным от Дахадаева.

частично выделена красным. На ней у нас также зафиксировано ДТП, задействован средний и правый ряды. Ну что ж, уважаемые наши водители, будьте, конечно, терпеливы, соблюдайте дистанцию и правила дорожного движения. И помните, что даже в пробке есть пространство для хорошей музыки. Прибой с вами на каждом километре. Счастливого пути!

0: Время услышать любимую песню.
1: Сюрприз-звонок на радио «Прибой».
2: Да, дорогие друзья, это сюрприз-звонок. Нам поступило сообщение, которое я не могу оставить без внимания, тем более это от нашей постоянной слушательницы. Привет, Прибой, привет, красотка Иза. Хочу передать привет девочкам с кафе «Закусочный». Раисат, Зарипат, Рашидат, Лариса. Понимаю, жарко, душно, но вы терпите, скоро домой. Сообщение поступило от Наиды. Да, скоро вечер, скоро домой, девочки. Ну а пока пусть музыка на волнах Прибоя скрасит вашу смену. Держитесь, вы супер. Ну и специально для вас предлагаю послушать прекрасную композицию «Чики-чики» в исполнении доктора Албана.

0: Реклама на радио. Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68-20-40.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарно-многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
3: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе в новый сезон.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин поручил создавать в регионах центры для подготовки научных кадров. В республике стабилизировано водоснабжение учхоза. И в Дагестане гости фестиваля завяжут узлы на ковре дружбы. Теперь подробно. Президент страны Владимир Путин поручил продолжить курс по созданию в регионах сильных передовых университетов и научных центров. По его словам, их открытие позволит повысить качество образования, улучшить условия для преподавателей и студентов, увеличить поддержку талантливых исследователей, достигших значительных успехов кафедр, лабораторий и сильных коллективов. Министерство труда и соцзащиты предложило сократить срок обработки заявлений при смене решения об использовании средств материнского капитала с 5 рабочих дней до 1. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Глава Минтруда Антон Котяков пояснил, что для семей это означает повышение удобства управления средствами. По его словам, мама, решившая ранее направить мат-капитал или его часть на формирование своей накопительной пенсии, в любое время может отозвать заявление, если пенсию еще не назначили, и потратить средства сертификата на другие цели. В республике стабилизировано водоснабжение учхоза. Основная причина перебоев в микрорайоне заключалась в проведении профилактических работ на коре. В этот период подача воды по каналу была временно ограничена, что напрямую сказалось на объеме и на работе всей системы. В сложившейся обстановке специалистам Махачкалинского горводоканала пришлось скорректировать режим эксплуатации очистных сооружений. На данный момент ситуация стабилизирована, перебоев в системе водоснабжения не фиксируется. Сразу 4 проекта из Дагестана стали победителями всероссийского конкурса Минстрой России по созданию комфортной городской среды. Среди них проекты благоустройства старого села в Гунипском районе, центра Касумкенской агломерации с пешеходной зоной до исторического 17-арочного моста, центрального парка в селе Бабаюрт и парка памяти гор «Энергия жизни» в селе Леваши. Фестиваль «Ковер ручной работы в Табасаране» пройдет 15 августа на территории крепости «Семи братьев и одной сестры». Гостей мероприятия ждут выставка продажи изделий ручной работы, мастер-классы по народным промыслам, выступления коллективов из разных районов Дагестана. Главным событием фестиваля станет создание ковра дружбы. Каждый гость сможет завязать на нем свой узел, как символ единства жителей разных уголков Дагестана и России. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
2: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба Дагестана и эксперт по системному маркетингу. В эфире «Мастерская маркетинга», подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях Абдулкадыров Гамид Шахбанович, учредитель мебельной фабрики «Агама», торгового дома «Армада» и «Арт Классик». Гамид Шахбанович, ассаламу алейкум.
5: Ва алейкум ассалам.
4: Спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам на эфир. У меня первый вопрос, он традиционный, потому что мы часто слышим слово «маркетинг», и мало кто может объяснить его там по-человечески. Вот как бы вы объяснили свое видение, понимание этого слова?
5: Маркетинг, в моем понимании, это технология продаж, увеличение продаж, рост продаж, стабильность, подъем и процветание производства, торговых площадей. Так, это я понимаю.
4: Спасибо, это просто и ясно.
5: Маркетинг.
4: Мне кажется, очень понятно объяснили. Теперь давайте все-таки личная история. Мебельная фабрика все-таки это не лавка у дома. Здесь много этапов, дерево, люди, процессы. Расскажите, пожалуйста, для наших зрителей, как вы пришли в мебельный бизнес и почему выбрали именно эту нишу в Дагестане?
5: Такая поговорка есть: если купишь, говорит, седло, то со временем купишь и лошадь тоже. Просто как-то предложили, дешево станки продавалось, и купил я столярные станки. несколько станков, как там уже было, их уже долго лежали, ржавели, они у меня. Решил как-то какое-то производство создать. И окна, двери нужны были. Как раз у меня строительство дома шло. Набрал мастеру тоже, одного мастера пригласил и начал делать окна, двери. Раз уже я запустил уже окна, двери делать, почувствовал, как обрабатывать дерево. Мы харбукцы, я родом из Харбука. Металл у нас как пластилин слушается в руках. И дерево тоже так послушное было. И производил окна, двери, прогуливал одно время по Ахметхан Султана улице, увидел во дворе, как-то производят и ложат мебель, мягкую мебель, интересно показалось вообще такое дело. И загорелся желанием запустить у себя, раз столярка есть, и мебельное производство тоже. Вот так одного мастера встретил и его пригласил с этого маленького одного дивана, второго, третьего.
4: Какие это были года?
5: Это были года 98-е года где-то.
4: Уже больше 30 лет скоро будет, да, вашему производству?
5: Да.
4: Машалла. А вот можете вспомнить вообще, как вы там условно нашли там первого своего там заказчика? Кому первый там диван продали? И вообще, как вообще налаживали процесс продаж?
5: Я точно не помню, кто у меня первый был, но как увидел вот мебельное производство, так как я начал, и также и купил грузовую машину, нанял водителя тоже в Ахушинском районе, селение Улу-Ая называется, она, вон там был мебельный рынок. Я туда отправил водителя и одного товарища с ним вместе, и он там были наши первые покупатели. Там, помню такой момент, место рынка там, оказывается, уже занято было, не пускали, вот такую ситуацию тоже было. Вот это хорошо запомнил. И там были у нас первые продажи. А кто был первый покупатель, не помню.
4: Все, я понял. То есть вы начинали такой с ярмарок, выставок, там показывали свою мебель.
5: Да,
4: а сегодня уже разрослись уже до нескольких торговых домов.
5: Да.
4: А вот вы говорили, что ваше название — фабрика Агама. Название Агама звучит как-то, ну, по-своему, в нем что-то слышится. А за любым названием всегда есть определенный смысл. Какую главную идею вы вложили в бренд Агама? Вот как, из чего она состоит? Поделитесь, пожалуйста.
5: Еще она состоит, фамилия у нас Абдулкадировы, ага. Поэтому буква А Абдулкадирова взяли, Гамид — это мое имя, Майсад — супруга, дети, все буквы взяли, в конце получилось всех имен всех членов семьи, по одной букве взяли, получилось у нас Агама, а в конце оказалось, когда уже словарь посмотрел, совсем там другой, оказывается, такой.
4: Ну, вас это устроило, это обозначение этого слова?
5: Ну, не очень-то хорошо, но согласился.
4: Все. А вот, хорошо, вот вы уже... А вот о чем, кроме мебели, ваша фабрика? Какой смысл закладываете в свое производство, позиционирование?
5: В смысле, еще раз
4: разъясните. Я имею в виду, какой... Вот, допустим, чем вы отличаетесь от других фабрик?
5: Я думаю, мы так всегда говорим, мебель без границ, постоянно все ищем, новое что-то, многофункциональность такую, шлифованность там такой, то, что люди не делают, мы делаем эту мебель, уникальные такие элементы находим, дизайна. И наши покупатели, куда бы мы ни поставили мебель нашу, они говорят, вы почерк-то не поменяете, говорят, почерк определяет нашу работу.
4: А вот дизайном мебели кто вас занимается?
5: Я добавлю, мы в основном занимаемся премиум-классом мебели. Ага. Вот необычные, художников собираем, дизайнеров собираем такую необычную, такую, чуть-чуть такую.
4: Чтобы выделяться.
5: Да, да, выделяться, необычную мебель создаем.
4: А вот на сегодняшний день реализация вашей мебели, она представлена только в вашем магазине, или же вы по всей стране, в других магазинах?
5: Нет, по всей России мы торгуем, у нас есть дилеры по России, и они распространяют разных, во всех городах, крупных городах России у нас не собственные площади, у нас дилеры выставляют.
4: Угу. То, что они вас приобретают. Да. Вот здесь я хочу зацепиться за это слово. То есть вы, получается, делая дорогую мебель, все-таки привлекаете дизайнеров, которые свой стиль, почерк, как вы сказали, вносят. А всегда ли это удавалось? То есть с каких пор вы начали именно переключаться на эту мебель, на дорогую?
5: Ну, вообще очень сложно сейчас в Дагестане, кадровое голодание, можно сказать, но таких хороших специалистов очень мало. Если есть, они уже очень трудно их находить, тоже востребованы они очень сильно. Угу. Дизайнеры, художники и профессионалы вообще, столяры и портнихи.
4: Наверное, как и во всех, да, направлениях.
5: Мы стараемся лучших собирать везде и всюду находить. Угу. Обеспечиваем жильем тоже.
4: А, то есть кого-то даже иногородников приглашаете?
5: Да, хороших специалистов и жильем обеспечиваем, все проблемы решаем, как-то стараемся вот их удержать всяким
4: способом. Это важная цена. Ну, смотрите, вот, может быть, тогда мы сейчас раскроем блок, связанный с командой. Как вы на это смотрите? А именно, вот на сегодня просто очень важную тему затронули, поделюсь. Дело в том, что с одной стороны, как вы правильно подметили, у нас кадровый голод. С другой стороны, трудоизбыточность. Огромное количество наших земляков выезжают за пределы республики в поисках хорошей работы. Вот ваше мнение, вот с чем это связано? Почему выезжают, хотя у нас действительно специалисты?
5: Я думаю, сейчас люди больше хотят зарабатывать, поэтому, чем у нас в республике, за пределами республики, в крупных городах, как я знаю, уезжают, там больше получают.
4: Угу.
5: И вот поэтому и стараются уезжать.
4: Ну да, я понимаю, особенно для, наверное, для молодых семей, где, допустим, да, заработок, да, важный составляющий. Но я хочу просто подметить для наших слушателей, которые сейчас слушают, думают, что за пределами Дагестана лучше. Уважаемые слушатели, дело в том, что когда вы ведетесь на большие зарплаты, вы должны понимать, что там большие расходы. Часто, да, наши земляки выезжают там в Сибирь, на север, видят там огромные зарплаты, но там невозможно работать, очень тяжело. Да. И по-любому будете возвращаться в родные, так сказать, пенаты.
5: Да, вы правы.
4: Но при этом вот у нас еще кадровый голод, уважаемые слушатели. Дело в том, что если ты специалист, будь ты каменщик, токарь, слесарь и так далее, ты без работы никогда не останешься, я так думаю.
5: Хорошие мастера всегда востребованы. Они и в Дагестане тоже хорошо зарабатывают, даже лучше, чем за пределы Дагестана. Поэтому те, которые вернулись, тоже я спрашиваю, сколько ты там заработал? Говорят, 100-150, потом жилье снимал, там питание, метро и так далее. А в конце смотришь, что ты сэкономил, я спрашиваю. Тогда,
4: сколько у тебя осталось?
5: Да, что осталось у вас, вот, смотришь, там не стоило бы бросить семью тоже, уехать там, в чужих краях, неудобстве жить. Лучше, думаю, заработать здесь.
4: Да.
5: До 100 тысяч у нас тоже зарабатывают от 50, меньше 50, по-моему, сейчас.
4: Даже зарплат нет. Да, я почему-то подчеркиваю, потому что я очень хочу, чтобы мы с вами очень важную цель донесли до наших слушателей, в том числе, что смотрите, уважаемые слушатели, здесь, в Дагестане, человек, который нашел себя, который умеет работать, тоже может заработать.
5: Да, строители, вот, кафельщики и так далее, вот смотришь, очень просто хорошо зарабатывают, лучше даже, чем в российских городах. Я интересовался, двери устанавливают, просто у нас 7-8 тысяч стоит, а в Москве 5-6 тысяч стоит. Вот, видите, у нас намного хорошо оплачивается. Поэтому и хорошие
4: хорошо
5: специалисты.
4: Я хотел бы, чтобы вы поделились, а вообще, как вы набираете команду, их привлекаете, удерживаете. Но давайте после рекламного блока.
6: Реклама.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
11: Компания «Борисович и партнеры».
12: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
11: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
13: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Так, у нас в гостях сегодня Абдулкадыров Гамид Шахбанович, учитель мебельной фабрики «Агама», торгового дома «Армада» и «Арт-Классик». Мы сегодня общаемся на тему «Мебельный бизнес сегодня». И вот до рекламного блока, Гамид Шахбанович, я вас спрашивал, а как сегодня вы привлекаете и удерживаете команду и коллектив?
5: Как удерживаю?
4: Да.
5: Был такой царь Николай II, он прогуливал зимой во дворе у себя, и подходит к нему дворецкий, там управляющий, ему говорит: лебеди улетели.
4: Интересная история.
5: Он отвечает: кормить надо было, голубчик сказал, кормить надо было. Поэтому я думаю, все условия, удобства надо создать на производстве, чтобы людей удержать. Хорошо платить, хорошее удобство и хорошее отношение к людям.
4: Позволяет их сегодня удержать.
5: Да, да, да.
4: Нет, вы очень важные и глубокие слова говорите. На самом деле, к людям надо относиться настолько искренне и настолько по-хорошему, чтобы не относиться к ним как временным сотрудникам, которые сегодня поработал, завтра, даже если это разнорабочие.
5: Уважение, отношение просто очень важно. Как ты подходишь, отходишь к человеку, ее значимость, когда даешь ему понять, вот это иногда чем большую зарплата.
4: Да, нет, я с вами согласен. Зарплата на самом деле на втором-третьем месте. Но сейчас некоторые наши слушатели могут с вами не согласиться, сказать: хорошо, но есть же очень много нерадивых сотрудников, которые ленятся, которые отлынят от работы и так далее. Но при этом, к сожалению, они в нашем коллективе тоже есть. Вот как быть с ними?
5: Не бойся, говорит, прощаться с людьми. И искать надо единомышленников, которые тебя понимают, которые тебя устраивают. Питаться, переделать. Многие мудрые люди в своих книгах пишут: не питайся человека переделать, говорят, а ищи, который тебе подходит. Поэтому, я думаю, надо искать трудолюбивых людей просто, а с теми, которые вот так ленивые, попрощаться просто.
4: Очень, очень мудрые советы. Я надеюсь, что все слушатели, которые нас слушали или только-только присоединились, себе куда-то записывают, хотя бы на ум. Вернемся к наш формат. У нас называется «Мастерская маркетинга». Мы здесь все-таки про клиенты, бюджет и так далее. Вот хотел вас спросить, вот на чем чаще всего мебельщики в Дагестане теряют прибыль, даже не замечая этого? Может быть, в производстве, в дистрибьюции, доставке и так далее?
14: Вот у меня тоже такой случай был, когда мы изготавливали мебель, все время запасались. И каркас изготавливали, и чехли на этот мягкую мебель изготавливали. И мы складировали их просто, чтобы люди были загружены работой, перебоя не было в производстве. И даже мы не заметили, как поменялась потребность, мода на рынке. И они у нас остались невостребованы, очень большие потери мы понесли. По конце шитые из дорогих тканей, чехли, корпуса, декоры оказались у нас выброшены в мусор. Поэтому здесь можно потерять. И еще другое тоже, чтобы расходы не перевышали доходов, люди разгуливать начинают на щедрую ногу, там под реализацию материал берут, здесь что-то не считают, они заработали или не заработали, а в конце оказывается в долгах.
4: Все, то есть опять же про то, что мы часто говорим в нашей программе, это надо считать экономику, экономику своего бизнеса. Просто, знаете, кто даже вот молодые предприниматели вступают на этот путь предпринимательский, они думают, о, сейчас я быстро заработаю, сяду на какого-нибудь китайца, на гибридную цену. Но считать никто не любит.
14: Вообще, я всем молодым предпринимателям посоветую ночью перед сном планировать надо все, что собираешься утром делать, это 50% уже
4: успеха.
14: Залог успеха. Если ночью вы все вечером или конце рабочего дня запланировали, а уже утром будете, это как мишени подставил в тире и отстреливаешь. Вот так они один за другим этот все реализуются вопросы, которые записаны в тетради.
4: А возвращаясь к вопросу маркетинга. Вот вы сами производите, сами где-то, как я понимаю, и продаете. Как у вас устроена структура маркетинга? Вы сами занимаетесь, у вас есть люди, кого-то привлекаете, продвижение, реклама?
14: Привлекаем телевидение и разные виды рекламы. Есть люди у нас занимаются этим делом, но я контролирую. Как из-за того, что у меня большой опыт в производстве, проверяй, говорю, доверяй, но проверяй, у меня этот метод используется.
4: Очень правильно.
14: Сам контролирую все этапы вообще.
4: Вот вы затронули тему, кстати, традиционных СМИ. Сейчас молодежь зачастую начинает пренебрежительно, местами даже, хочу сказать слово по-хамски, ну, хочу наплевательски относиться к таким традиционным каналам продвижения, как, допустим, ТВ, радио и так далее. Потому что они якобы мы сами не смотрим. Мы родились с телефоном в руках. Мы же знаем, что современная молодежь, она уже с детства, планшет, телефон и так далее. А вот поделитесь вашим опытом размещения рекламы на радио или на ТВ. Что вы рекламировали? Какой для себя эффект, ну, или результат ощутили?
14: Мы и в телевидении рекламируемся, и радио рекламируемся. Сказать, что конкретно что-то очень хорошо работает, я не могу сказать, что лучше. Но мне кажется, все виды рекламы, один лучше другого, они все работают. Почему я говорю, телевидение и радио тоже, вот, кроме других видов рекламы, хорошо работают? У нас часто бывает с района, где я родился, или селение, там родственников встречу, вот, по телевизору вас показывали, там, и так далее. Или раньше, которые у нас мебель приобрели, эти же люди уже увидев бабушки, дедушки, там старшая часть населения, они сидят телевизор смотрят, пенсионеры, но они окончательно уже все-таки деньги тоже они выделяют этим молодым. Они вот сходим Агаму, у них тогда тоже мы брали, вот наш диван уже 20 лет стоит, как стоит, и вот так приходят вот по рекламе тоже.
4: Это, знаете, как есть понятие как ЛПР, лицо, принимающее решение, а есть еще понятие ЛДПР, лицо, действительно принимающее решение. Если бабушка принимает решение, где купить диван, она скажет своему внуку, вот не надо смотреть на свой нельзя-грамм, свои соцсети, принимай там. Не, я на самом деле с вами полностью согласен, что сегодня настолько поменялась структура продвижения, что один канал уже не работает. Да, должно быть и традиционные СМИ, и интернет, и те же там, флайера, блокноты тоже работают. Почему? Потому что сегодня, во-первых, наш основной конкурент, я вам так скажу, я считаю, что это информационный перегруз. То есть не другой даже салон, А информационный перегруз. Человек настолько много наваливается информации, будь то реклама, какие-то сообщения, негатив. Интернет же привел к тому, что слишком много информации стало в его мире. На него наваливается. Поэтому чем больше мы трогаем, касаемся клиента через разные каналы, тем лучше. Так, знаете, вот у меня есть книга, называется «Маркетинг в кейсах». И там я описываю один кейс, связанный с сарафанным радио.
14: Mm-hmm.
4: А, поделитесь, пожалуйста, как в вашей нише, как в вашем производстве сарафанное радио сегодня работает, и вы его используете для своих целей?
14: Я читал вашу книгу, которую вы мне подарили. Очень доступным, простым языком, доходчивым для дагестанского читателя написано, и перечитывал тоже очень много так... как есть у нас в жизни именно
4: примеров, да.
14: Да, вот так, приведены примеры тоже.
4: Вот сарафанное радио, цыганская почта в вашем случае хорошо работает или же на него не рассчитываете?
14: Нет, рассчитываем мы. Почему? Почему? Потому что наши покупатели, которые купили своим детям тоже, они также приходят. Мы вот сколько лет назад у вас брали, так надежность, качество вот хвалят, поэтому и пришли к нам, говорят. Действительно, за то, что они и своим детям, и внукам покупают, естественно, мы хорошие скидки тоже делаем, и другие отношения тоже, как родные уже наши покупатели. Еще стараемся, чтобы эту сеть улучшить, развивать. Угу. Подарки делаем, маленькие стульчики там, пуфики там, что-то такое хорошо встречаем. Чай.
4: Прямо захотелось кофе, к вам пойти уже сегодня.
14: Да.
4: Мне пока даже не нужен диван, но уже хочется к вам зайти.
14: Да.
4: А вот в 2026 году в плане продвижения, в плане продаж, с какими сложностями, с вызовами вы столкнулись? Может быть, в целом сама ниша, сама отрасль?
14: Ну, никому не секрет, сейчас такое сложное время мы испытываем, да, поэтому... Покупательная способность населения вообще
4: упала
14: только в России и других, по-моему, странах, то чуть-чуть такой перестройка, что ли, какой-то что идет, поэтому упала она, покупательная способность. Mm-hmm. Я так анализирую в некоторых городах, там, где большие аренды, там...
4: Торговые центры
14: закрываются, фабрики закрываются, там на другой вид деятельности переходят, мебелью чересчур, и страна насыщена, перенасыщен, рынок переполнен, очень много завоза, завозят мебель с Китая, с Турции, поэтому так
4: переполнен. То есть высокая конкуренция,
14: да,
4: и нас, плюс уже
14: платежеспособность. Да, у нас в республике много производителей тоже, и каждый вот проезжаешь, смотришь, там открылся маленький магазин, привозят с Турции мебель, на другой улице открылся, долго не держится, год-два, закрываются просто. Поэтому чересчур много мебели.
4: Ну, мое наблюдение, ну, мое сугубо личное наблюдение, что сегодня, допустим, открывать мебельный салон опасно. Конкуренция, ну, то есть, вот кто не занимался, чтобы пойти привезти. Почему? Потому что затраты не маленькие. Ты там, как, допустим, салон связи не купишь, там пару телефонов.
14: Тебе, да, да.
4: Деньги,
14: да,
4: надо задеть очень много, потому что когда у тебя ассортимента нету, людям скучно к тебе заходить.
14: Да.
4: Они хотят увидеть 2-3 этажа ассортимента, а это миллионы-миллионы рублей.
14: Да.
4: А и при этом, ну, я просто до сих пор продолжаю удивляться тем людям, кто открывает мебельный салон, потому что они не знают, на кого рассчитывают, потому что это, скорее всего, про отсутствие изучения рынка, про, да, отсутствие проведения маркетинговых исследований. У нас, вот я хочу с вами на эту тему поговорить, почему все-таки предприниматели, большая часть их предпринимателей действуют вслепую? Вы уже сказали, что, ну, конечно, ночью перед сном планируют свой завтрашний день, но предприниматели продолжают действовать вслепую, то есть то же самое количество открытий кофеен, других заведений, когда у человека появляется небольшая сумма денег, и он сразу начинает пытаться открыть бизнес без расчета, без подсчета, без изучения экономики. Вот по вашему опыту, с чем это связано? Амбиции,
14: невежество или что? Неимение опыта вообще и непонимание ситуации сейчас, то, что происходит, покупательная способность упала, но кушать люди всегда будут и кофе пить. Мы, говорят, больше всего, говорят, дагестанцы кофе пьем, говорит, чем в Москве даже больше. Поэтому кушать и пить, отдыхать людям не запретишь, оно всегда будут кушать, пить, одеваться. Тем более наши дагестанцы очень хорошим вкусом. И в одежде, и в еде, и в машинах, и в домах вообще такой.
4: Ну, наверное, на это есть расчет, но по итогу же их появляется так много, что на одной улице там уже 5 кофеен. Мы, конечно, любим кофе, но не так, чтобы каждый день в разных местах ходить. И опять же, наверное, возвращаясь к тому, что надо все-таки изучить немножко своего конкурента, своего клиента.
14: Ну, такое время этот бизнес получается, должны они понять, потому что каждый день открывается через 100 метров кофеи не будут, просто один за другим, это временно, пока мы увлеклись, такого, я думаю, кофе тоже такого нету, полезно, что так, чтобы через каждый день 2-3 стаканчика выпивать этот кофе, каждому шагу пить, это
4: для здоровья,
14: да, сама конкуренция уберет эти магазины, и закрываться будут они.
4: А вот как сегодня, вы сказали, что потребительская способность изменилась. А сегодня клиент как изменился? Он стал капризным, придирчивым, разбалованным? Или же такой же, как и был там 10 лет назад?
14: Как избалованный ребенок стал просто. Чересчур много выбора, ассортимент, разновидность продукта любого. Сейчас чересчур много, поэтому...
4: Он сам хочет, не знает, что хочет.
14: Да, да, он хочет, чтобы и вкусно было, и красиво было, и мягко было, и при этом недорого, чтобы было, понимаете?
4: Ну да, но это очень сложно, потому что все-таки качественная вещь, она не может стоить дешево.
14: Лишь бы деньги были, сейчас у нас любую и обувь, и одежда, один лучше другого вообще, и мебель, и машины, посмотрите у нас, какой рынок стал. Все есть, лишь бы деньги были.
4: Ну, смотрите, по поводу денег, я вот читаю новости, не знаю, насколько это достоверно, только там за последние полгода люди огромные суммы сняли со вкладов, в том числе показывают статистику по Дагестану, что перестали хранить деньги на вкладе, потому что боятся там какого-то там...
14: Я думаю, экономика не наш част, поэтому лучше его не трогать. Да. Мы не экономисты, не политики, поэтому я думаю, вот эту тему лучше оставить.
4: Хорошо, возвращаемся в блок, связанный с предпринимательством. Вернемся к ошибкам. Вот мы обычно говорим нашим слушателям, что мы будем делиться нашими ошибками, не только успехами. Может быть, у вас была какая-то интересная, ну или дорогая маркетинговая ошибка, когда вы вложились в какой-то там, не знаю, продукт, рекламу и тому подобное, но она не оправдала ваши ожидания.
14: Да, было, недавно было. Мы с братом решили совместно открыть магазин и сняли помещение. Отремонтировали мы его, поставили рекламу красивую, улицу сделали красивым. Это в 2005 году, в начале было. И думали, увеличим торговый сет, там необычную мебельную эту создадим. Центр, мы ошиблись. Ошиблись в том, что не сработала она. Было открыто, полгода прошло, совсем мы ничего не смогли продать, сделали большой этот убыток, что мы аренду платили, кроме этой аренды дополнительно произвели очень красивый ремонт, все, просто поняли, как говорится, хорошо, что, говорит, Бог деньгами берет, такая поговорка есть еврейская, поэтому так потратились. Такой,
4: А в какой момент вы пришли к тому, что на стоп надо поставить на... И закончит историю.
14: Как?
4: Как вы для себя поняли, что хватит, ставим точку и закрываем эту историю?
14: Да любой понял бы, если
4: минуса, да?
14: Аренду платит и просто пустую этот держат.
4: А почему не получилось? Как вы думаете? То есть рекламы не было, людей не было?
14: Все было. Просто я только что говорил, чересчур переоснащен рынок мебелью и много торговых точек. То есть вы только сказали, небольшие площади. Аренды, где нету там 1000-2000 квадратов, вы не можете разместить ассортимент, там у вас дело не пойдет. Почему должны к вам прибежать там из-за того, что вы только что открыли лес уже, которые долго работают, чем-то
4: берут
14: салон, из которых уже наработаны клиентами такой годами, 10-15 лет, чужие, к вам должны прийти, за полцены будете отдавать. Поэтому и закрылись. И я знал, что там будет работать тоже. Как мы закрыться не успели, открылся фруктовый магазин там. Мы отремонтировали, а арендатору этот и кондиционер, и все. И мы не стали снимать, но так как-то расчеты сделали. Сейчас работает фруктовый, очень такой большой, красивый магазин.
4: Хорошо. А сейчас хотел бы, наоборот, не то что провалом, ошибкой, а наоборот, успехом. Вот какой инструмент вашей ниши вы внедряли или внедряете до сих пор, и который вот вы им довольны, что, допустим, он работает и приносит вам плюс. Но после рекламного блока.
15: Реклама. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
16: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
22: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
2: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Так, мы продолжаем наш подкаст. В гостях у нас Абдулкадыров Гамид Шахбанович, учитель мебельной фабрики «Агама», торгового дома «Армада» и «Арт Классик». А до рекламного блока мы у вас интересовались, а вот какие инструменты маркетинга, продвижения у вас сегодня работают? Ну, может быть, до сих пор работали?
14: Я думаю, все инструменты хороши.
4: Если ими пользоваться.
14: Да, ими пользоваться. Реклама, телевидение, радио, рекламные щиты на дорогах. Все подряд, один лучше другого. Как говорится, реклама – двигатель торговли.
4: Это наша любимая фраза, да, нашего подкаста, потому что да. Мы действительно пытаемся донести, что если ты рекламируешься везде, даже если это плохо, в любом случае ты получишь определенный уровень узнаваемости.
14: Да.
4: Конечно, там есть минус большой. Ты можешь слить бюджет, а для этого нужны знания, компетенции, чтобы этого не сделать.
14: Да, это грамотно надо вложить рекламу. Чтобы она не съедала очень трудно заработанная копейка.
4: Да. Так, я хотел бы, чтобы вы с нашими слушателями поделились бы своей мудростью, накопленной за эти годы. Может быть, вы расскажете про какую-то маленькую бизнес, подчеркиваю, хитрость, бизнес-хак, мы его называем, как лайфхак, бывает же, которая вот как это вам на определенном этапе помогла для роста. Давайте по-другому спрошу, допустим, может быть, вы просто увеличили количество менеджеров, может быть, вы сделали там больше ассортимента. Вы там за эфиром, допустим, делились, что вы сейчас стали более быстрыми, то есть в плане моделирования.
14: Да.
4: Что это значит?
14: Вы правы. Это все время неустанно создавать новый продукт, моделировать, планировать, не делать такие пустые расходы, все считать, просчитывать.
4: Ну, допустим, вы лично как учредитель процентов соотношения много времени тратите на отчеты и на то, чтобы заниматься планированием? Или все-таки больше про моделирование? Какой блок работы вам больше всего нравится и куда вы больше фокус даете?
14: Планированием тоже мы очень много занимаемся. Даже иногда бывает, я надоедаю аппарат управления, там работникам моим часто много раз собираю, подсказываю, рассказываю, там планируем. Ничего не меняется, говорят, просто плохо выйдет, что меняется, не меняется. У нас... В самом производстве иногда чище бывает, чем в некоторых учреждениях заходишь, или даже, сейчас не буду говорить, там во дворе или там приемном лечебном заведении настолько...
4: Вы обкатали процессы?
14: Да, да, да, да, да, да. Семь раз измер написано во всех стенах, помещениях, на столах рабочих, шаблон сделали и пализатором красиво так. Семь раз измер, один раз отрежь. Везде и всюду пишем.
4: А для вас это не просто слова, как я понимаю, да? Это важный
14: нет,
4: принцип?
14: Нет. Все поговорки и слова, которые умные наши деды и отцы оставили, просто им придавать значение, дорожить надо этими и использовать. В них есть этот очень...
4: Глубокий заложенный
14: да,
4: смысл.
14: Да, да, да,
4: я
14: да,
4: сам полностью да, согласен, да, потому что, правильно. Помните, даже вот по технике продаж есть фраза, встречая, вот такая фраза, пословица, встречают по одежке, провожают по уму.
14: Да.
4: Это про то, что все-таки первое впечатление создается по внешнему виду, а вот как с собой будут прощаться потом по тем словам, по тем рассказам, по тем смыслам, которые ты заложил в ходе разговора. И так можно на самом деле про многие. Все-таки эти пословицы – это народная мудрость.
14: Да, да.
4: Это не просто высосано из пальца.
14: Вот такая мудрая поговорка есть. Учись, трудись умом других людей. Имеется этот советуйся, обращайся к специалистам. Вот это подразумевается, я понимаю.
4: Тоже согласен. Чем самому тратить на время?
14: Не делать ошибки просто. Это наше время сейчас ошибки делать, тратить финансы. Это вот очень сложное время. Одну-две ошибки и
4: хорошо. Ушел. Вот для наших молодых слушателей, которые только-только, может быть, не именно в мебельной сфере видят, а себя в предпринимательстве, какие бы вы дали советы, чтобы они ошибки не совершали? Вот в каком вопросе вы их предостерегли бы?
14: Это прежде чем какой-то бизнес задумал, он запустит, просто изучить хорошо этот бизнес на сегодняшний день, рентабельный он или нерентабельный, как его вести, если создать. Найти хорошего специалиста, его подключить только так. Не зная, посмотрев со стороны, там какой-то бизнес запустить, не советую. Потому что обязательно подводные камни столкнутся, и вот эта лодка разобьется. Поэтому специалистам надо найти и посоветоваться.
4: А как вы смотрите на другую историю, когда этот человек сам устраивается в какую-то компанию, изнутри все изучает, смотрит, а потом уходит открывать конкурента?
14: Вы очень, как будто вы открыли, все это сделали, так красиво, грамотно сказали. Это самый лучший метод, будучи устроившимся рабочим этому производству, изучить все этот... технологии,
4: процессы. Конкурсы,
14: процессы работы, выгодно, невыгодно, узнал, стал там же, этом же предприятии мастером или руководителем, знаю все это, бизнес, это, наверное, 3-4-5 лет пройдет, вот тогда можно этот бизнес открывать.
4: Ну, я хочу поделиться, на самом деле, многие, кто такой путь выбирают, 80% из них отказываются дальше. Почему? Вот у нас в прошлый раз в гостях был человек, который занимается продвижением стоматологии. Вы, наверное, знаете, в этой сфере очень много людей, которые сейчас работают в каких-то клиниках и хотят свою клинику открыть. При этом он может быть хорошим мастером, стоматологом, имеется в виду, а при этом будет оказаться управленцем, то есть это все-таки предприниматель, это человек, который организует работу других людей.

0: некий человек-организатор, который смог организовать работу других людей.
1: Да.
0: Мастер, все-таки бывает мастер, который не любит лично с человеком общаться, не любит что-то. Но при этом он свое дело, допустим, будь там токарь там, или еще что-то, ну, обожает, у него правда, руки золотые. Но чтобы организовать других людей, у него может не получиться. А вот, допустим, вот вы, когда у нас, сколько мы с вами общались, огромное количество курсов сами проходили, ездили в разные страны, в наших регионах были. Какие для вас были полезны, может быть, по памяти, там, инсайты, какие-то мысли, которые вы до сих пор берете в работу и руководствуетесь?
1: Это тренинги, когда проводят мастера, специалисты, что-то отсюда полезное этот разных людей, когда слушаешь, остаются вот, от того, что наслушался. Примеры проводят, приводят разные производства, они же те люди, которые проводят тренинги, изучают разные производства, анализируют, а потом книги пишут. У вас тоже, как я знаю, 3, по-моему, книги.
0: Пока 2. Третья в работе.
1: Да, это другой, за третьей работы. Поэтому немало производственников тоже встретились и изучили этот их бизнес тоже, а потом вы пишете. Поэтому много полезного остается. То, что разные новые технологии внедряют, ездят на выставки. Обязательно, когда выставку посетили, там присутствуют производители такой большой нашей страны, России, с разных городов и за границей тоже приходят.
0: А вот чем отличается производитель мебели в Дагестане от других производителей России? Вот, вот вы же наверняка для себя видите отличие от местных, от вас и местных, и от российских.
1: Не имея знания в технологиях, не имея такое хорошее оборудование, как российских и зарубежных фабриках, наши, не имея достаточно инструментов, производят такую же мебель, ничем хуже, чуть даже лучше производят. Вот у нас очень предприимчивый, сильный народ вообще, трудоголики, трудолюбивый народ у нас.
0: Ну, я лично это связываю с тем, что у нас всегда было очень мало ресурсов, как вот на нашей земле, очень маленький. При этом у нас всегда единственный ресурс, который у нас был, это люди.
1: Да.
0: И, соответственно, вот мы из того, что есть, всегда пытались что-то собрать. За все века, за все времена.
1: Да. Очень сильный народ у нас, предприимчивый.
0: И сплоченный.
1: Да, и сплоченный тоже. Вот в больнице ездишь, разные города, там сколько профессоров, академиков, врачей, и хорошо везде встречают, хлеб с солью, там, и здесь, и там вообще. Вот это никому не отнять, то, что у нас есть.
0: Ну, за это, конечно,
1: трудолюбие тоже. И гостеприимство нашего народа никому не отнять.
0: Но здесь есть все-таки опять некоторые слушатели, которые с вами не согласятся. Поясню. Молодежь, зумер и так далее, многие, с кем я общаюсь, говорят, что не отличаются трудолюбием. Не знаю почему. Может быть, другие ценности, другие примеры, другие кумиры. Увы, я сегодня в одном месте поработал, ты ему сделал замечание, он может бросить там рабочее место, фартук, где бы он не работал, уйти.
1: Здесь вы правы, просто смотрят друг на друга. Одни блогеры появились, другие электронщики появились там. Легкие работы просто вот в ресторанах официантами работают. Вот сейчас не хотят трудную работу делать, на молодежь смотришь. Ну, для меня вообще этот... не знаю, кому-то мои слова не понравятся, мужчина, чтобы еду таскал, убирался, это мне показалось, мне так воспитался, что это, эту работу можно было женщинам оставить, как такой, более токаря, фрезеровщики, строители, вот эти нормальные мужские профессии, мужчины должны делать их просто.
0: Ну, там молодежи практически нет.
1: Не хотят, они легкую работу хотят.
0: Да, потому что все-таки там, я знаю, официально можно получать 2, 3, 4, 5 тысяч рублей за смену.
1: Да, да.
0: А вот на этой работе, которую вы сейчас озвучили, такой такие деньги очень тяжело заработать за смену. А и при этом еще там нужно все-таки какое-то минимальное образование. А сейчас вы сами знаете, тема связана с ПТУ, колледжем и так далее. Последние годы же вообще на ноль сходила. Сейчас, конечно, более-менее это реабилитировалось.
1: Вот из-за того, что я селенью вырос, наверное, труд тоже видел. Я окончил бухучет анализ аудит, работал в

0: смотрим, мне показалось, коллектив женщин сидел там, цифры считал, не мою подумал, не мужская работа, так как-то подумал я, более такую серьезную, тяжелую, такую организаторскую работу, я это отпускаю, кто-нибудь не обидится на меня.
1: Ну, вы рассказываете про свой личный опыт, да, поэтому вам это, наверное, ближе. Так, уважаемые слушатели, у нас остался последний блок, буквально 10 минут. Пожалуйста, не отключайтесь, но после рекламного блока.
2: Реклама. Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: Так, увы и ах, наш последний блок. В гостях у нас Абдулкадыров Гамид Шахбанович, учитель мебельной фабрики «Агама», торгового дома «Армада» и «Арт Классик». Сегодня мы обсуждали мебельный бизнес сегодня. Почему говорю «увы и ах»? Потому что всего лишь 10 минут осталось, невероятно быстро пролетает время, когда общаешься с людьми, практиками своего дела. И вот мы как бы затрагивали тему, связанную с тем, что сегодня очень тяжело найти специалистов в свое дело. И я считаю, что одна из причин – это демонизация работы в найме. То есть из-за того, что блогеры, как вы правильно говорите, транслируют, что очень легко можно получить там 100 тысяч, 150 тысяч рублей благодаря какому-то ролику. Хотя там невероятная тоже конкуренция, чтобы, допустим, на такую сумму выйти, тогда тебе надо ого-го как сколько постараться и показывать то, что на самом деле многим достойным семьям дагестанским не стоит показывать, ну, по-другому ты просмотры не наберешь. В итоге эти ребята очень легко прощаются с работой, очень болезненно относятся к критике, то есть одно замечание сделал, он может просто бросить и уйти. Хотя вот мое поколение, ваше поколение всегда держались там мужского слова, понимали, что есть замечания от руководителя, который за тебя разбирается и так далее. И вот я вот думаю, что мы сегодня с вами, Гамид Шахбанович, можем сказать нашим слушателям, чтобы они ценили ту работу, которая сегодня есть?
0: Что я могу сказать, чтобы работу ценили вообще? Я могу посоветовать такую, одну и ту же работу, когда постоянно делаешь, не перепрыгиваешь с работы на другую, ты становишься мастером этого дела, поэтому и зарплата растет, и карьера растет, и ценным специалистом становится, развивается как специалист он. Естественно, и заработок тоже очень хороший. А когда часто меняешь, ни токарем не становишься, ни
1: нормальным официантом не становишься.
0: Столяром не становишься. Если становишь, очень низко оплачиваешь. Шлифовать надо свою профессию. Любая работа хороша, ее надо хорошо надо делать, изучить надо досконально. Парикмахер, возьмите, очередя у хорошего парикмахера. У врачей, стоматологов тоже очередя. А у тослесера тоже очередя. А кто плохо делает, говорят, клиентов нету, тут нету, на весь мир жалуются. Делай свое дело хорошо, всегда найдется, что делать.
1: Мне кажется, сейчас такое качество появилось, как нетерпение. Вот все хотят сразу зарабатывать хорошо и быть мастером, а это все-таки годы да, практики, да, годы, да, авторитет и так далее. Я вот сколько сталкиваюсь с ребятами, которые там устраиваются где-то в разных компаниях, с которыми я там пересекаюсь. Вот он приходит сразу, говорит, хочу получать 100 тысяч рублей, к примеру, да. И он говорит, хорошо, ты сможешь получить, но ты должен пройти определенные этапы, рост и так далее. Ну, сразу не получишь. Ты вчера закончил вуз или школу, как ты сразу на 100 тысяч? Нет, я пойду официантом, где я могу там летом хорошо зарабатывать 3-4-5 тысяч за смену. И все, да. В итоге, короче, он начинает перебираться вот по этим злачным местам, якобы, где хорошая зарплата, но там при этом ни один из них не видит себя в перспективе официантом. Это всегда такая некая шабашка, которая временно перекантоваться. И он теряет годы, теряет возможность накопить вот этот опыт, как вы сказали, мастерство.
0: Да.
1: То есть... Надо вот понимать.
0: Вы очень правы, быстро и много хотят заработать, поэтому говорят сегодня разнорабочему от 3 до 5 тысяч рублей дают.
1: За смену?
0: Он, да. Я говорю, потом что найду, сейчас уже переходит, где-то объявление помещает, там навоз перекинут, огород надо скопать, это что-то переложить, мусор надо убрать. Он 5 тысяч оплачивает, и посмотрите, что получается. 30 дней, если он сумеет поработать, то 150 тысяч получит. Он и всем рассказывает. Вон, я 150 тысяч заработал, а ты там сидишь, что-то делаешь там.
1: В кабинете. Возишься.
0: Вчера, позавчера вырос, он этот, с армии вернулся там и так далее, что-то повзрослел. И вот такой, то, что люди показывают пример, там на них смотрят, и те, которые долго работали, люди тоже немножко так начинают смотреть на свою профессию, как будто она не очень хороша.
1: Поэтому я всем слушателям рекомендую развивать свою корпоративную культуру. Все-таки корпоративная культура – это оберег, защита от инфо-цыган, которые говорят, что работа в найме – это плохо. То есть, когда в компании развита корпоративная культура, сотрудник даже скажет, слушай, ты много не разговаривай, вот я там работаю, там у нас вот такие условия. Я сам горжусь, что там работаю, остальным тоже так говорю. Вот когда вы сделаете так, чтобы сотрудники за вас так говорили, значит, у вас классная, крутая корпоративная культура. А когда, допустим, в некоторых компаниях там, он говорит, да, мы сами, нас тоже мучают, да, нас там не уважают, а то, что вы вначале говорили. Соответственно, и обесценивается работа в найме. Поэтому, уважаемые слушатели, это важно, ценно видеть работу со всех сторон. Мы сегодня с Гамиль Шахбановичем не отговариваем, не убеждаем, просто делимся своим мнением.
0: Да.
1: Ну что, давайте, может быть, блиц-опрос? Давайте.
0: Да.
1: Поближе. Так, маркетинг в одном слове. Это для вас. Маркетинг в одном слове.
0: Маркетинг – это увеличение продаж, я думаю.
1: Все хорошо.
0: Развитие
1: производства. Можете отвечать тоже коротко, ну или как вы чувствуете?
0: Да, да.
1: А что вас конкретно раздражает больше всего в рекламе?
0: Рекламе мне что раздражает?
1: Может быть, есть что-то конкретное. Ну, допустим, поделюсь, что некоторые говорят, что огромное количество скидок, акций и тому подобное, многие раздражают. И некоторые говорят, что просто
0: меня ничего не раздражает в рекламе. Я просто, кто лучше рекламирует, там ищу себе изюминку, как это же
1: перенять.
0: Да, какую-то букву или штрих оттуда взять, себе использовать. Все это ищу. Все. Ничего не раздражает меня.
1: Клиент всегда прав, да или нет?
0: Да.
1: А чему вы сами хотите научиться в этом году? Может быть, какой-то профессиональный или личный навык?
0: Каждый день я жалею, что много не учился, вот что я вам скажу.
1: Каждый раз чему-то новому учитесь?
0: Каждый час даже учусь новому. И время хочется с пользой чему-то научиться. Изучаю разные языки,
1: и что могу. И последний вопрос. Ваш главный принцип в работе?
0: Красота работы, чистота. Чтобы все были довольны вообще.
1: Все. Гамид Шахбанович, вам большое спасибо за этот увлекательный, интересный эфир.
0: И вам тоже спасибо.
1: Уважаемые слушатели, большое спасибо, что провели это время с нами. И помните, маркетинг – это не только про продажи, но и прежде всего про ту ценность, которую вы создаете для людей. Запись видео сегодняшнего эфира вы сможете прослушать уже завтра в сервисе Яндекс.Музыка, задав в поиске «Мастерская маркетинга». Не забудьте отметить в календаре уже следующий вторник в 16:00. На волнах Радио Прибой мы снова с вами встретимся. До новых встреч!
9: В Дагестане 17 часов.
10: На радио Прибой новости. Новости.
11: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин призвал сохранять самобытность российских городов. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Дагестане, и бизнес-республики начали готовить к применению механизма автоштрафов. Теперь подробно. Специалисты, занимающиеся перестройкой городов, должны сохранять их самобытность. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства добавил, что нужно грамотно вписывать новые объекты в уже сложившееся пространство, сберегать исторический облик российских городов и поселков, их уникальность, восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия. Кроме того, президент указал, что в стране множество объектов, которые требуют особого внимания со стороны государства. С 1 сентября школьники станут учиться по обновленным учебникам. Перечень книг утвердили в Министерстве просвещения России. В список для начальной школы попали учебники по русскому языку, литературному чтению, родному языку, иностранным языкам, математике, окружающему миру, а также основам религиозных культур и светской этики. Комплекс неблагоприятных погодных явлений – сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер до 23 метров в секунду – ожидается в Дагестане сегодня по районам республики. На реках прогнозируют подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горных районах возможен сход небольших селевых потоков. Водители призывают соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров. Также рекомендуется воздержаться от поездок в горы. Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушения при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло накануне в Минпромторге Республики. Во встрече участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Им рассказали о сроках вступления новых правил в силу и порядке применения штрафов. Отдельно обсудили профилактические меры и сервисы уведомлений, которые позволяют предпринимателям заранее выявлять и устранять нарушения, не доводя дело до административной ответственности. Махачкалинская «Динамо» по итогам третьего тура российской премьер-лиги опустилась с 4 на 5 место в турнирной таблице. Напомню, в прошлое воскресенье дагестанская команда в гостях проиграла московскому «Динамо» со счетом 1-3. После трех туров лидирует «Краснодар» с 9 очками, «Динамо» Махачкала имеет в активе 6 очков, как и еще три команды «Зенит», «Спартак» и «Балтика». И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
12: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
13: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Слушай родину, слушай Прибой.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы открываем час желаний. Время, когда ваш голос становится главным инструментом эфира. Заказывайте песни, поздравляйте, передавайте приветы. И пусть этот час станет самым теплым на волнах нашей радиостанции. Пишите к нам в WhatsApp. Также приветствуется СМС и в МАКС по номеру 8-988-291-1007. Я жду ваши сообщения. На связи Иза Ахметханова. Итак, первый СМС. Иза, здравствуйте. Сегодня моя бабушка отмечает 80-летие. Она всегда слушает радиостанцию «Прибой», и я хочу поздравить ее через радио. Поставьте, пожалуйста, песню, которую она очень любит. Исмаил Гаджиева «Апанди». «Где ты?» СМС от Асият из Махачкалы. Ну, Асият, передаем вашей бабушке самый теплый привет. 80 лет. Это не возраст, это прекрасная целая жизнь, которую она прожила уверенно с достоинством. Мы желаем ей здоровья, мудрости и того же света в глазах, который уверенно у нее есть. Ну, от всей души, на самом деле, долгих лет в здравии. Песня, которую она любит, прозвучит специально для нее. Это «Апанди» Исмаил Гаджиев. «Где ты?» на волнах радиостанции «Прибой». Далее еще одно СМС, друзья. Иза Ахметханова, здравствуйте. Я сегодня впервые сделал предложение своей девушке, и она согласилась. Хочу заказать песню о любви в исполнении Валерии. «Возьми мою любовь». Да, чтобы этот день запомнился нам навсегда. СМС от Тимура из Дербента. Ну, Тимур, с этим важным событием я вас от всей души поздравляю. Мы желаем вам, конечно же, счастья, взаимопонимания и любви, которая будет только крепнуть с годами. Пусть эта песня станет вашим, скажем так, гимном вашей будущей, иншаллах, семьи. От всей души вас еще раз поздравляем. Ну что ж, друзья, я же в свою очередь напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
5: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Да, друзья, ежедневно с 17 до 18:00 на волнах радиостанции «Прибой» ваш любимый час желаний. Пишите, если у вас есть желание, которое можно выразить через музыку, к нам на мессенджеры «Макс» и «Ватсап» по номеру 8-988-291-1007. Мы на связи и сразу еще несколько СМС. От всей души поздравляем с днем рождения семья Амирхановых, Ахмед и Люба из Махачкалы поздравляют свою дочь Анжелику, проживающую в городе Волгодонске, с днем рождения. Желаем счастья, крепкого здоровья, успехов во всем с песней Ангелины Каплан «Зрелость» от Ахмеда и Любы. Анжелика, вас поздравляют по радио «Прибой» из самого, скажем так, сердца Дагестана. Ваши родители Ахмед и Люба сейчас в Махачкале, но их голоса, как я понимаю, долетели до Волгодонска через волны «Прибоя». Пусть этот день запомнится вам как один из самых теплых и искренних. Ну а песня Ангелины Каплан «Зрелость» звучит специально для вас, как музыкальный подарок в честь вашего дня рождения. Мы также от всей души вас поздравляем, желаем исполнения всех самых заветных мечт. С днем рождения! Ну а далее еще одна СМС. Салам, радио «Прибой». Мы вчера хотели послушать зажигательную лезгинку в исполнении Рустама Ахметханова. Так, это СМС от СПК Янгоюртовский. Так, вы хотели зажигательную, поставим зажигательную. Гара-гара, бир-гара, взгляни на меня, в исполнении Рустама Ахметханова специально для вас обязательно, друзья, прозвучит. Ну а я, в свою очередь, напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Друзья, час желаний продолжается. Я чувствую, как эфир наполняется вашей энергией. Если у вас есть желание, которое можно выразить через музыку, друзья, пишите к нам в мессенджер Максы, в мессенджер WhatsApp по номеру 8-988-291-1007. Давайте сделаем этот вторник просто незабываемым и музыкальным. И еще несколько смс. Добрый день. Хочу передать огромный привет всему коллективу мебельной фабрики «Агама». Пожелать успехов в работе и хорошего настроения, послушать песню Олега Газманова «Россия» от работницы предприятия. Ну, коллективу «Агамы» пламенный привет от вашей коллеги и от всего коллектива радиостанции «Прибой». И, кстати, совсем недавно, если не ошибаюсь, в программе «Мастерская маркетинга» у Мурада Алигимова в гостях был учредитель вашей фабрики Гамид Шахбанович. Ну, а сейчас специально для вас, для вашего коллектива и для всех тех, кто слушает «Волны Прибоя», конечно, прозвучит композиция в исполнении Олега Газманова «Россия» и для всех, кто трудится на благо нашего общего, нашей общей республики, скажем так, друзья. Далее еще одно смс. Роза Максумова, парень из Гияра. Для Сабинки из села Гияр года Сара Лесгияр. Вот такое смс поступило. Сабинка из села Гияр. Для вас прозвучит песня Розы Максумовой «Парень из Гияра». Но пусть эта мелодия напомнит вам о родных местах и подарит хорошее настроение. Слушаем, друзья, вместе. Далее вдогоночку все-таки зачитаю еще одно смс. Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой». Салам вам, Иза Ахмедханова, и вашему супругу Рустаму Ахмедханову. Но также всем вашим диджеям «Прибоя». И также я передаю салам моей коллеге Саниятке. Мы с Саният вместе работаем в театре. Сейчас, в данный момент, мы, видимо, в отпуску. Далее, 5 октября будут новые премьеры, как я понимаю, 5 октября. Приходите, мы вас всех ждем. Будет очень интересно для моей коллеги и для всех кумыков. Включите песню Альпия Талиевой «Зажигательную», что-нибудь из старого репертуара. От постоянного слушателя Магомеда, кумыкский театр «Актер». Ну что ж, я скажу вам огромный салам и привет от радиостанции «Прибой». Огромное спасибо за все теплые слова и пожелания. Обязательно будем посещать ваши спектакли. Спасибо, что остаетесь с нами на связи. Композиция обязательно прозвучит. Ну а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны только лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Дорогие друзья, час желаний подошел к концу, но «Прибой» не замолкает. Ровно в 18.00 на волнах радиостанции «Прибой» после новостей разговор, который вы не захотите пропустить. В гостях у нашей программы, программы «Сделано в Дагестане», Мухаммад Гаджиев, основатель и директор компании «Стройпрогресс». Это человек, который за несколько лет превратил оптовую торговлю газобетонными блоками в надежный бизнес, соединяющий заводы юга России и стройплощадки всего Кавказа. Если вы когда-либо думали о своем деле или строите дом, этот эфир для вас. Не переключайтесь. В 18.00 на волнах радиостанции «Прибой» программа «Сделано в Дагестане».

0: Кто там? Лето?
1: Лето!
2: Открой свою дверь в лето! Радио Прибой.
3: В Дагестане 18 часов.
4: На радио Прибой новости. Новости.
5: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин поручил создавать в регионах центры для подготовки научных кадров. В республике стабилизировано водоснабжение учхоза. И в Дагестане гости фестиваля завяжут узлы на ковре дружбы. Теперь подробно. Президент страны Владимир Путин поручил продолжить курс по созданию в регионах сильных передовых университетов и научных центров. По его словам, их открытие позволит повысить качество образования, улучшить условия для преподавателей и студентов, увеличить поддержку талантливых исследователей, достигших значительных успехов кафедр, лабораторий и сильных коллективов. Министерство труда и соцзащиты предложило сократить срок обработки заявлений при смене решения об использовании средств материнского капитала с 5 рабочих дней до 1. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Глава Минтруда Антон Котяков пояснил, что для семей это означает повышение удобства управления средствами. По его словам, мама, решившая ранее направить мат-капитал или ее часть на формирование своей накопительной пенсии, в любое время может отозвать заявление, если пенсию еще не назначили, и потратить средства сертификата на другие цели. В республике стабилизировано водоснабжение учхоза. Основная причина перебоев в микрорайоне заключалась в проведении профилактических работ на коре. В этот период подача воды по каналу была временно ограничена, что напрямую сказалось на объеме и на работе всей системы. В сложившейся обстановке специалистам Махачкалинского горводоканала пришлось скорректировать режим эксплуатации очистных сооружений. На данный момент ситуация стабилизирована, перебоев в системе водоснабжения не фиксируется. Сразу 4 проекта из Дагестана стали победителями всероссийского конкурса «Минстрой России» по созданию комфортной городской среды. Среди них проекты благоустройства старого села в Гунипском районе, центра Касумкенской агломерации с пешеходной зоной до исторического 17-арочного моста, центрального парка в селе Бабаюрт и парка памяти гор «Энергия жизни» в селе Леваши. Фестиваль «Ковер ручной работы» в Табасаране пройдет 15 августа на территории крепости «Семи братьев и одной сестры». Гостей мероприятия ждут выставка продажи изделий ручной работы, мастер-классы по народным промыслам, выступления коллективов из разных районов Дагестана. Главным событием фестиваля станет создание ковра дружбы. Каждый гость сможет завязать на нем свой узел, как символ единства жителей разных уголков Дагестана и России. И о курсах валют: на сегодня доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
8: Сделано в Дагестане. Проект о тех, кто преуспел в жизни, реализовал свои планы и добился успеха.
9: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радиостанция «Прибой». И сегодня мы открываем новую страницу программы «Сделано в Дагестане», где мы говорим о тех, кто создает, строит и развивает наш край. О людях, чьи имена становятся синонимами надежности, ну и, конечно, качества. Сегодня в нашей студии предприниматель, основатель, директор компании «Стройпрогресс», которая за несколько лет стала одним из ведущих поставщиков газобетонных блоков на Северном Кавказе. Это человек, который строит не только свой бизнес, а систему от завода до стройплощадки, от первого клиента до партнерства с крупнейшими застройщиками Дагестана. В гостях программы Мухаммад Гаджиев. Мухаммад, здравствуйте.
10: Здравствуйте, добрый день. Всем салам алейкум.
9: Мухаммад, как до нас добрались, как настроение?
10: Все хорошо, прекрасная погода сегодня, август.
9: Очень радует. Ну что ж, Мухаммад, расскажите, пожалуйста, с чего начинался ваш путь, немного о себе, о своем бизнесе.
10: Сегодня мы надежный поставщик крупнейших застройщиков Дагестана, Кавказа и не только. Прямые поставки осуществляем и на новые территории с ростовских заводов. В данный момент у нас договора с 4 заводами на юге России, в Ростове, Краснодаре, Светлограде и в Зеленокумске. Разные заводы, все производители газобетонных блоков. И наша фишка, наш девиз, это мы отправляем блоки без предоплаты, просто по звонку, скидывают местоположение, адрес, и мы сразу отправляем, и люди как бы этому доверяют и обращаются к нам. Кто обратился однажды, он рассказывает о нас своим знакомым, друзьям, надежные люди и так далее, обращается, и как бы, да, наша работа говорит сама о себе.
9: А сколько лет вы в этом бизнесе?
10: Мы относительно недавно, 3 года, но за 3 года плодотворной работы они сегодня дают свои результаты.
9: Ну, качественная работа, сарафанное радио, да, и все это дает свои плоды. Но до этого, как я понимаю, у вас был совершенно другой опыт. Расскажите, какие профессии вы пробовали до этого, до того, как оказались в строительной отрасли?
10: Да, честно говоря, меня куда только не заносило за мою жизнь, так скажем, да, где только не был. Самый интересный, один из интересных периодов моей жизни, это была моя работа в зоопарке, где я проработал 8 лет, куда случайно попал, приехал, как бы, пока мне отец найдет работу в Москве, там, через знакомых, там, одного нашего односельчанина была большая база торговая, и туда он пока там позвонил, дозвонился до него, пока искал там подход, так скажем, я на 1 месяц пошел к другому знакомому на, так скажем, контактный зоопарк, он как раз там недалеко от Москвы был, чем как бы ждать, думал, месяц переконтуюсь, так скажем, да, в Москве жизнь не дешевая. И так я остался, я очень понравился этому хозяину этого зоопарка, сказал, оставайся, который там был руководитель, он скоро собирается уезжать домой, там, по семейным делам, там, через 4 месяца, оставайся, будешь руководителем, у тебя зарплату там хорошую дадим и так далее, ну, в общем, он меня заинтересовал. И вот так завязался. Я думал, там проработаю, ну, год, 2-3, но так получилось, что там главная мотивация была, конечно, это доход интересный.
9: Ну, так... зоопарк – это действительно неожиданный такой поворот в биографии предпринимателя. Да. А что вам запомнилось во время работы больше всего? Как, такие истории обычно остаются в памяти, мне кажется, надолго.
10: Да, из как бы неприятных, из минусов в этой жизни, этой работы было то, что кочевнический образ жизни, так скажем, у нас был передвижной зоопарк. Мы каждый месяц меняли локацию, и всегда голова болела у меня. Я отвечал за это, вот куда мы поедем дальше. Я должен был искать по городам, ездить, искать торговый центр, либо там спортивные там, центры, где нас пустят заключать с нами договор, и где мы будем размещаться и как бы, да, работать. Вот за это у меня всегда голова болела. А в остальном там приезжали... Одну неделю, там, дней 5 мы рекламу делали, и, грубо говоря, весь месяц там, ну, уже поток людей шел, 90% как бы зарабатывали, один там месяц в году бывал такой слабенький, а так в основном работали неплохо, хорошо зарабатывали, и этим самым, как бы, да, там оставался на протяжении 8 лет.
9: 8 лет?
10: Да. Запоминающееся еще было поведение самих животных, это отдельная история, конечно, таким Маугли себя ощущал там. Самое, что интересное, люди это, наверное, не поймут, кто не связан с животными. У нас там было около 11 обезьян, только обезьян, не считая рептилий, там, змей, попугаев. У всех 11 обезьян, у него, у каждого был свой характер отдельный. Поведение, привычки. Да, виды обезьян были разные, там, макаки, мартышки, там, и так далее, и черные мангабеи, там, этот всегда спящий, там, лори, такой ленивец был. И вот у каждого у него свой характер. Даже каждая обезьяна, она, у нее были свои любимые фрукты. Мы вот нарезали все кучу в одну там, да, ассорти фруктов, каждому давали, и каждая обезьяна начинала с определенного фрукта, который ей больше всего нравится. Вот это вот запомнилось.
9: Ну, реально, всего. Нужно любить животных, чтобы вот с таким трепетом и уж тем более столько лет проработать в зоопарке. Ну, после зоопарка, говорят, был совсем другой этап. Вы работали на маршрутке, если не ошибаюсь. Как вы решились на этот шаг и что он вам дал?
10: Был такой период в жизни у меня, я работал торговым представителем в нескольких фирмах, там, в разных, да, в одном поработал полгода, в другом год поработал, потом уволился оттуда, и какой-то период я, бывало, не работал. Ну, мой двоюродный брат работал на маршрутке в Махачкале, он мне там сказал, примерно, там, на 4-5 тысяч в день там можно заработать, да, грубо говоря, там, ничего не теряет, день потеряешь, и все. И я устроился в одну из, как бы, линий, так скажем, да, такой маршрут был ЦУМ и Хушет. Там не самая такая приятная линия, там стоишь всегда, бывало, что на этой железной дороге в Хушете и так далее. На обратку все там с работы домой, чуть ли не на панели там сидели люди и так далее. Вот, такой период тоже был у меня в жизни. Халала, не скажу, что тяжелая работа, а просто вот у меня, когда спрашивали, что, как тебе на маршрутке, я просто отвечал, ну вот променял один день на 4000 рублей, и все, вот больше ничего мне не было.
9: Это была временная мера или вы искали что-то конкретное?
10: У меня просто семья, как бы, да, большая, есть дети и так далее, и нужно каждый день кушать, да, период, когда семья у тебя есть, ты не можешь долго не работать, надо каждый день там, да, домой что-то покупать, продукты, и поэтому думать много не было времени, я привык, как бы, 17 лет я работаю, и на месте привык не сидеть, как говорится. И пошел, услышал, что можно там заработать, пошел, устроился, да, как бы, грубо говоря, и поработал там 2 недели. Не скажу, некоторые говорят, что нервная работа у маршрутов, как ты там можешь и так далее. Я не знаю, мне, я, может, сам по себе человек спокойный, я ни с кем не подрался, не поругался весь этот период. Когда женщины, особенно там женщин, большинство было там, да, вот пассажирок, когда они жалуются, что почему долго не едете и так далее, я такой шуточной форме говорил, к нам как раз таки требуется водитель на наш маршрут, вот своим мужьям или племянникам, или бездельникам, сыновьям, отправьте к нам, устройте их к нам на работу, и вот будем чаще ездить. Они улыбались, вот так я раздражал эту обстановку, как бы, да.
9: То есть умели входить в такой дружеский диалог с клиентами?
10: Да, да, да, я коммуникабельный человек, и поэтому это мне во многих как бы, моментах моей жизни очень помогает, и в семье, и с соседями, и в бизнесе, и в любом месте, да, с незнакомыми людьми. Быстро очень нахожу общий язык, как бы, да. Я там проработал 2 недели, потом мой старший брат, которого очень люблю, Хачпар его зовут, он увидел, что как бы нелегкая работа, я не жаловался, ничего, просто спрашивал, как дела, ну, так поменял день на 4000 рублей, я сам все нормально. Не высыпался, правда, там с 7 утра до 8 вечера работал и так далее, ну ничего, мы же мужчины. И он один день, короче, говорит, давай, говорит, у меня там, короче, работенка подвернулась. Давай, говорит, ко мне оставь эту маршрутку, поехали со мной работать, позвал меня. Он занимается тендерами. Гособъекты, которые только построили, их, да, оснащает там, к примеру, кабинет там химии и так далее, да, любой там физики, биологии, медицинский. Школу построили, а да, оснастить надо парты купить, столы, стулья, ковры там, да, в школу, садик. Забрал меня с маршрутки, мы с ним, первый же объект наш был в Кизлярском районе, мы садик дооснащали. Столовую, ковры, там, кровати, детский матрас. Я помню, я искал в Авито, находил там, кто матрасы дешевле продает. Я ходил в Хасвюрте по этому рынку, там, Терек, что ли, как он называется, я не помню, с ложки, там, вилки, где дешевле, ходил, в общем, вот это все искал. И большинство работ я делал физически, да, он там как бы на управлении, договора и так далее. И хвала Аллаху, такой как бы быстрый такой, как сказать, такая смена была очень в плане дохода. За 2 недели, альхамдулля, мы ровно пополам прибыль поделили, и я купил Ладу Весту на эти деньги, меньше, чем за месяц. Вот такой контраст был в моей жизни. То маршрутка, то бизнес, как бы, да, ну, ничем не брезгал никогда, альхамдулля, за любую работу брался. И, может быть, это и плоды те, которые я сегодня имею, альхамдулля.
9: Опыт в каждой нише, скажем так.
10: Да.
9: И вот вы уже в строительной сфере. А как вы вообще встретились с людьми из газобетонного бизнеса? Как вас жизнь повернула в эту сторону? Это была случайная встреча, какая-то выставка, если не ошибаюсь? Или это все-таки осознанный поиск?
10: Да, у меня есть друг Мухаммад Магомедов, Магомед Гаджи Магомедович, мой одноклассник, мой хороший друг. Вот он мне советовал всегда устроиться, говорит, торговым представителем. Это, говорит, не просто работа, это, говорит, перспективное место и так далее в плане строительном. Именно я там и работал в плане в торговле стройматериалов, электроинструментов и так далее. Я знакомился с, набирал, так сказать, клиентскую базу и так далее. Знакомился с людьми, хорошо общался, не просто сухо там, салам, алейкум салам, там, привет, до свидания, грубо говоря. Я общался, чай пил, угощал их там конфетами против клиенту и так далее, да.
9: Располагали к себе.
10: Да, располагал к себе, потому что это сегодня он твой клиент, завтра он может твоим другом быть и так далее, да, и тому подобное. И в один из дней мы с моим другом Мухаммадом поехали в Грозном, была строительная выставка. Он как бы по своим части, он, кстати, дилер сухих смесей «Роял» по городу Махачкале. Вот, у него тоже там, ну, активно там продает и так далее, да. Вот мы с ним поехали, строительная выставка была в городе Грозном. Мы вдвоем с ним поехали туда и на выставку, и погулять, развеяться как бы. И на этой выставке я познакомился с представителями завода фирмы Masix, это город Зеленокумск, с дилерами дагестанскими большого завода фирмы ГРАС, которая в Светлограде находится, крупнейший завод на юге России. И с ними познакомился, с дилерами. с представителями завода и так далее. И вот так началась моя жизнь. Вот, вот этот период я работал, есть друг у меня, Азиз, его зовут, мы раньше вдвоем торговыми работали, я в одной фирме, он в другой фирме. И потом он стал управляющим, на, здесь такой как бы небольшой завод есть, они изготавливают емкости для воды. Все такие видели большие бочки разных, от 100 литров до 10 тонн, они есть все размеры. Вот он мне позвонил, Мухаммад, как дела и так далее, там я есть управляющий, может придешь ко мне работать и так далее. Я сказал, да, приду, если заинтересуешь. И он сказал, сотка зарплата минимум будет. Это было года 3 назад. Я сказал, все, я приду, поговорим. И он мне гарантированно сказал 100 тысяч зарплата. Я тоже там как будто там поломался и согласился, так сказать, да. Переговоры прошли успешно. И вот там, работая на этой работе, я параллельно там с газобетонными вот этими ребятами связался. И когда уже мне больше появился интерес к этим блокам газобетонным, я потихонечку как бы, да, ему объяснил и ушел с той работы. Ему баркало за ту работу, уже он мне очень помог в тот период. Но как бы надо расти. Вот, и альхамдулля, сегодня я здесь, как бы, да, имеем, что имеем.
9: Ну, у вас прекрасный, мне кажется, опыт, интересный путь, такой богатый, насыщенный. Друзья, я хочу напомнить, что эта программа сделана в Дагестане, и у нас сегодня в гостях в нашей студии основатель компании «Стройпрогресс» Мухаммад Гаджиев. Ну, а сейчас, дорогие друзья, дорогие слушатели, небольшой перерыв. Наш эфир продолжится на волнах радиостанции «Прибой» после коротенькой рекламы.
2: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
11: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
12: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушерова. Кужинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
13: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938. 8-780-50-25.
14: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Сделано в Дагестане. Проект о тех, кто преуспел в жизни, реализовал свои планы и добился успеха.
9: Дорогие друзья, эта программа сделана в Дагестане. У нас в гостях Мухаммад Гаджиев, предприниматель и директор компании «Стройпрогресс», которая за несколько лет стала одним из ведущих поставщиков газобетонных блоков на Северном Кавказе и не только. Ну, Мухаммад, вы поделились своей историей, своим, скажем так, нелегким путем в становлении, да, на данном бизнесе. Что же вас, скажем так, воодушевляет? Откуда такое стремление? Откуда столько экспрессии, скажем так, и желания развиваться в тех или иных направлениях?
10: Я скажу так, в общем, если мне где-то не нравится, если я чувствую, что ко мне относятся плохо, я с этой работы уходил. Для меня, как бы, конечно, как для любого, мотивация – это деньги, но если ты видишь отношение к тебе там такое, либо несправедливое, либо где-то что-то там тебе вообще просто не нравится, это слишком напрягает, тяжелая работа, я просто оттуда уходил. Может, потому что я как бы не сильно там бедно живу, жил и так далее, я вырос достаточно обеспеченной семьей, у меня отец всю жизнь занимался бизнесом с малых лет, я помню, у нас дома был телевизор, там вот этот Sega, Dendy, Может, я немного даже избалованный, какой-то в детстве вырос. Я не знал слова «нет». У нас на нашей улице первым был телефон, соседям приходили к нам звонить кому-то к разным и так далее, там, своим людям. Меня очень бесило, когда кто-то звонил там на телефон домашний, и я должен был идти к соседу, сказать, к вам звонят, приходите. Очень меня бесило. Я даже говорил, что там иногда стоял телефон, говорил, их нету дома. И еще момент помню, когда в школе мы учились, приходили люди там было с обезьянкой на плече, там из цирка, говорили, вот мы приехали к вам там с учителем вместе, заходили в кабинет, вот в цирк, вот сейчас сегодня, либо завтра там приходите и так далее, как бы, да, вот. Учительница спрашивала, кто идет, кто не идет, там, и так, поднимите руки. Многие, я помню, говорили, что мне надо спросить мать, мне надо спросить отца, дадут ли деньги или нет. И у меня такого не было чувства. Я знал, что я приду домой и скажу, отец там приехал в цирк, надо пойти в цирк. Он вытаскивал, просто мне деньги дал, целовал у меня щечку и отправлял.
9: То есть поддерживал на любых начинаниях, любой цели?
10: Всегда, всегда. Ему главное, чтобы я не бездельничал. В каждой ситуации меня отец поддерживал, альхамдулилля. Из-за этого, может, я как бы и самостоятельно всегда чувствую, как бы, да, опору и так далее. В любой ситуации я знаю, что отец мне поможет, дай Аллах ему здоровье и всем родителям. Вот. Когда бы он не позвонил ко мне, ему важно, чтобы у меня, как бы, я не бездельничал, я, чтобы дела, у меня там есть 3 фуры свои, и он всегда спрашивает, что, как твои фуры, все ли работают, какая на ремонте. Я ему говорю, там одна на ремонте, а одна там на работе, у одной водителя нет, а почему не нашел, давай найдем водителя. Я говорю, да, найду, там один еще должен прийти, я там пообщаюсь с ним. Вот всегда он меня как бы под контролем держит, так скажем, да.
9: То есть можно смело сказать, что и ваш отец стал для вас примером, он был таким же целеустремленным, наверное, человеком в жизни, да. И дал достойный пример.
10: И пример дал, да, альхамдулилля. И я думаю, он все равно генетика тоже свою взяла. Вот у меня двоюродный брат всегда спрашивает, вот у меня почему-то не получается. У него там, ну, отец там, скажем так, ну, в найме всегда работал, да, строитель и так далее. У меня и у моего брата Хачпар, у вас, говорит, гены, видно сразу, говорит, вы сразу там одну тему делаете, другую делаете, новые начинания, не боитесь. Вот у меня такое чувство, качество тоже есть, я не боюсь начинать что-то новое. Ну, не получится, да, пошел дальше, грубо говоря, чего бояться. Поэтому у меня такой еще опыт был, я работал на фирме «Вектор», строительная фирма, очень хорошая, очень такая обучающая, хороший трамплин в взрослую жизнь, так скажем, для мужчины. Я там проработал 1.5 года, благодарен им за это. И за что, почему я уволился, я рассказываю, людям смеются, а для меня это нормально. Там был супервайзер мой, да, мой непосредственный начальник, я был торговым представителем. Я очень хорошо продавал, у меня там продажи шли, и сбор денег нормально шел. Я хороший был такой, средненький торговый представитель. И я ему один день говорю, друг мой, мне вот четверг нужно на море, я с друзьями договорился, а пятница выходной, я говорю, я в пятницу выйду на работу. Он говорит, не-не, не получается, конец месяца, добей, да, говорит, поработай. Я говорю, не-не-не, я уже договорился, говорю, а мой ровесник этот человек, мой хоть начальник, мы с ним хорошо общаемся, думал, как почти как друг, да, вместе там в горы ездим и так далее, там, по работе. И он говорит, нет, а я ему говорю свой, не, я поеду туда, потом отработаю, нормально, я так как к другу к нему отнесся в такой ситуации. И на следующий день я на море уже, естественно. Он мне звонит обедом, почему, говорит, отчет не сделал? Я говорю, я же тебе сказал, я на море еду. Говорю, как, я же не разрешил. Я говорю, ты серьезно, что? Он говорит, ну да. Я говорю, ничего себе, я же тебе сказал, что мне надо. Я уже сказал друзьям, что я еду. И вот на этой почве мы с ним поругались. И он сказал мне, до конца месяца отработаешь и увольняешь. Я говорю, все, хочешь вообще не отработай, могу уйти, говорю, проблем нету. И вот, короче говоря, на этой почве я с этой работы уволился, там его начальник, даже директор мне говорил, Мухаммад, это ерунда, да что ты с ним там, как девочки, говорит, поругались, работа это дальше, говорит, я говорю, брат, я же сказал, я ухожу, мне такое отношение, за то, что мне выходной не дают, мне такая работа не нужна, говорю, мне, говорю, в свое время личная жизнь не ценнее, найду другую, вот, как бы это о том, что я свое, как бы, да, может, немного эгоистично звучит, но я, в первую очередь, люблю себя само больше всех, как бы, да, так скажем. Из-за этого я, может, перепрыгиваю легко с одной на другую работу и ищу себе всегда лучше. И поэтому, может, я там, где я сейчас здесь, да. С кем я работал до сих пор, коллеги, это торговый представитель, я всем советую эту работу. Вот для найма, там, зарплата 100 тысяч рублей в наше время, это, ну, не маленькие деньги, да?
9: Да.
10: Пацаны зарабатывают, на своих машинах ездят туда-сюда, не пыльная, ничего не грузят. Белые рубашки с телефоном ездят, заработают 100 тысяч рублей. Хорошая работа, ну, у меня...
9: Для начального этапа, мне кажется, прекрасно. В дальнейшем уже можно рассмотреть что-то глобальнее, но, мне кажется, для молодых людей это отличный вариант.
10: Да, многие там и годами работают, и машины покупают, и дома там, ну, рассрочку квартиры оплачивают. Нормально живут, просто каждый свой путь, да, так скажем.
9: Ну, вот теперь давайте поговорим все-таки о масштабе вашего бизнеса. С какими крупными застройщиками вы работаете? Немного поговорим о вашем конкретном бизнесе, о вашей фирме «Стройпрогресс». Для начала, Откуда взялось название? Что такое стройпрогресс?
10: Стройпрогресс – это словосочетание, так скажем, двух слов, которые образуют одно слово. Мы помогаем людям строиться, и мы помогаем застройщикам прогрессировать, так как с нами они не стоят на месте. Поэтому я долго думал, как назвать свою фирму. Думал, какие-то там, может, там инициалы и так далее, и так далее. И как бы так коротко и ясно, думаю, и звучит, и так далее, да. И вот так и выросло, да. Я работаю с застройщиками в основном, да, и с частниками. Те, кто строит свои там либо частные дома, либо гаражи, либо высокоэтажные, многоэтажные дома, да. Вот так и называлось, все коротко и ясно, так скажем, да. С нами они строят и с нами прогрессируют.
9: Ну, вы говорите, что сотрудничаете с разными крупными застройщиками в Дагестане. Это Махачкала, Каспийск, Дербент, да. Буйнакск, если не ошибаюсь. Да. Чувствуете ли вы разницу в работе с ними?
10: Я знаю, убедился в одном. Вот чем фирма крупнее, тем она к себе хочет отношения, так скажем, лояльнее. Я работаю с застройщиками, но я с частниками работаю люблю больше. Потому что застройщики всегда просят минимальную цену, так как у нас объем, они говорят. Угу. Они не, хотят они в рассрочку всегда. Там, скажут, дай на 10 дней, а дают там, через 20 дней деньги. Они не понимают, что у меня всегда аванс только на заводе. А заводу ты не объяснишь, дай мне там, я потом тебе занесу. Да нет, там просто Магомед, которых там, грубо говоря, там, да, десятки там. И все. Оплатил на завод сперва я. Угу. Вывез, нашел водителей, отправил к ним, еще ждешь, пока они тебе оплатят и так далее, да. Да, объем это хорошо, конечно, особенно там в зимний период, когда у тебя там слабо, да, мало кто строится. Но в основном мои там клиенты – это частные застройщики. Прорабы, Савита, Сарафанное радио, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Владикавказ.
9: Это а есть ли особенности у каждого города, какие-то свои особенные моменты?
10: Я думаю, чеченцы не торгуются. Мало торгуются. Ну, такие, может быть, там просто как-то неудобно или что. У них такие свои же адаты и так далее, такие благородные. Они там такие немногословные, они коротко, ясно. Так можешь? Могут сказать. Я говорю, да, могу, давай. Все, давай.
9: Конкретно и по делу.
10: Да, конкретно, коротко, по делу. И у них, если я им хорошо один раз сделал, к примеру, да, у них очень, как бы они это запоминают. Они своим, вот у меня с Чечни, я там продал, да, одному, двоим, тремя, там, грубо говоря. И это сарафан, они говорят, мой номер дают, и не просто дают, он надежный. Я не знаю, что я такое им сделал, просто, грубо говоря, продал им газоблоки без предоплаты, потом забрал свои деньги, уехал и сохранил их номер. Они мои номеры тоже видят, мои статусы видят там, да, WhatsApp и так далее. Там, иногда они пишут, там, отвечают, лайки ставят, там, ну, как сказать, комментируют.
9: Раз мы заговорили про контакты, про номер, с вашего позволения я озвучу те контакты, по которым люди могут смело обращаться к вам и заказать газоблоки. Правильно я понимаю?
10: Только рад буду.
9: 8-922-769-80-46. Повторю, 8-922-769-80-46. Обращайтесь, всегда на связи, как я понимаю.
10: Да, всегда на связи.
9: У вас огромная, как я понимаю, команда, бригада. Сколько людей в коллективе или же...
10: У нас не такой уж большой, как бы, скажем, коллектив, относительно небольшой. Пока что будем, мешало, расти, развиваться. У меня два менеджера по продажам и три фуры. На каждой фуре по водителю. И я. И все, грубо говоря, вот у нас там небольшие там, 5-6 человек. Мы всю работу проделываем. В основном в... как бы сказать, операционные моменты, связь с заводами, с клиентами менеджера, а я с заводом, с водителями и так далее, да, менеджеры там находят клиентов, звонят и так далее. Если кто напрямую сразу ко мне позвонит, то это уже я с ними сами обрабатываю, не передаю я к менеджеру, сам все обрабатываю, на всем этапе там бываю с ними на связи и так далее, адрес беру клиента, адрес отдаю там к водителю, водители связываются и так далее, да.
9: Как я слышала, вы приобрели собственные фуры для доставки. Это всегда серьезный шаг. Как вы пришли к этому решению и что это дало для бизнеса?
10: Да, я поэтапно к этому пришел. Изначально, когда у меня были проблемы с логистикой, в пик сезона, особенно это часто бывает, что не могу найти фуру. Они как бы, да, все на заказах и так далее, надо заранее звонить, а у клиента всегда все горит. И я как бы пришел к такому, что пора уже приобретать себе фуру. 2 года назад я как бы первую фуру себе приобрел. более того, она, я ну, в рассрочку взял ее, и она сама себя окупала. Водитель работал, фура там, если не ломается, как бы, да, часто так скажем, колеса, если не взрываются, то она сама себя без проблем окупала. Водитель получает свою зарплату, мою там долю, все уходит на окуп этого долга, так скажем, да. Вот. И вот так поэтапно, каждый год я одну фуру приобретал. Последнюю фуру вообще, вот, как бы, да, смех будет. Я увидел вот этот видеоролик, вот этот Эльдар Разиев, про зерно у них было, короче, как такие ха-ха, там, а зерно там 40 лямов вложил и так далее, да. Посмеялся на этой шуткой и все. Потом мне один звонит, один из водителей, который, ну, в найме, да, вот я его нанимаю, он привозит, увозит, как бы, да, Ильяс, водитель один. Он мне сказал: «Мухаммад, я, говорит, вот сейчас с сентября ухожу, говорит, на зерно». Я говорю: «А что это на зерно, что случилось?» Он говорит: «Там на зерне, говорит, можно нормально заработать, говорит, я на 3 месяца, говорит, уйду туда, если что, потом приеду, говорит, наберу, будет твои рейсы делать». «А что за суть? Расскажи, говорю, про зерно, говорю, я тоже видео видел, какое-то смешное, думал, ты мне реально про зерно рассказываешь». «Да, говорит, на самом деле сезон, говорит, и так далее, и так далее». Я ему говорю: «Ильяс, если я на фуру куплю, говорю, под зерно поставлю, поможешь мне там, где что?» «Ну, конечно, говорит, бери фуру, я тебе поставлю, говорит, водитель тоже, говорит, там найдем и так далее». Вот так я купил третью фуру. Но на зерно так она и не доехала. Она также, у меня, альхамдулиллах, заказы были. И она, я думал, сейчас этот заказ закончу. И так и заказы, альхамдулиллах, не закончились. И она на зерно не доехала, так газоблоки и возила дальше. И вот так у меня мои три фуры, так скажем, сформировались.
9: Ну, собственный автопарк, это ведь не только удобство, но и, мне кажется, большая ответственность. Я вас поздравляю, кстати, да, спасибо, с приобретением фур. Ну, вы сказали про ролики. Давайте коснемся такого инструмента. Ну, сложно представить бизнес без социальных сетей, да, на сегодняшний день. Расскажите о вашем присутствии в социальных сетях, особенно про друзей, которые вас направили, как я знаю, в это...
10: Я такую предысторию расскажу небольшую. Как вообще я хотел как бы быстро о себе заявить. Я же как бы года 3 назад начал этим заниматься. Ну, до меня, понятное дело, газоблоки продавались и будут продаваться после меня, так скажем, да. А я молодой, горячий, хочу быстро, чтобы обо мне узнали, чтобы мое имя там как бы, да, знали и так далее. Я каждого прям водителя, кто грузился на заводе, просил, убеждал, что мне нужно отчет с каждой загрузки. И каждый водитель мне снимал, а вот этот, грузимся от фирмы «Строй Прогресс», и прям на заводе снимал. И я вот эти видеоролики ставил себе на статус. Они прям и дату назвали. Сегодня там такой-то августа, такой сентября, с датой, что это, ну, не старое архивное видео какое-то, да, с датой выставлял на статус. И некоторые водители даже, честно говоря, отказывались мне возить. Я, говорит, не хочу видео снимать. Я говорю: «Ну, не снимай, если не хочешь». Они отказывались. Если видеоролики, я не приеду, говорит, грузиться. Ну, взрослые дяденьки, да, даргинцы, да, плохо язык знают и так далее и тому подобное. Ну, вот эти видеоролики, многие смеялись там над этим видеороликом, многие водители там смеялись, там, мои друзья, вот прикол у тебя. Я говорю: «Вы смеетесь», говорю, «но вот сегодня, альхамдуля, я даже вижу, вот мои конкуренты, так скажем, да, кто-то базы, я их там ставлю, они мои видят, они на вооружение это взяли, и это рабочий инструмент». И, так скажем, с недавних пор, там я был на семинаре у Мурада нашего там, да, старшего брата Мурада Алискерова, Ляриба, и он там рассказывал вот эти все инструменты, говорит, которые он там показывал, там, чуть ли не там статьи в Яндексе писать, в ВК, в разных соцсетях, в Ютубе, кто вот эти все инструменты применит и не будет результат, я, говорю, тому деньги верну. А я там за 20...
9: То есть давали гарантию.
10: Гарантирую. Вот это очень громкий стал давать гарантию, да. Я там за 20 тысяч билет купил на это, ну, с ужином, с ним так то, что было, сам этот купил, и там потом общались на эту тему, познакомились и так далее. И я решил, в общем, активизироваться в соцсетях, так скажем. Я начал искать, кто мне будет видеоролики записывать, да, для соцсетей и так далее. Одному номер мне дали, я ему позвонил. Он говорит: «Я занят, говорит, загружен». Я говорю: «Ну, дай мне номер хоть чей-то». Я говорю: «Просто, чтобы меня снимали, монтировали, что сложно, что я сам все буду там рассказывать, что я сам все знаю». Он номер дал, я тому позвонил. Он говорит: «У меня, говорит, есть там окошко, говорит, давай, говорит, через 3 дня увидимся». Я говорю: «Хорошо». Я ему звоню через 3 дня. Он говорит: «Опять я занят, давай, говорит, потом». И вот так оттягивал, я его так и оставил запрос. Думаю, что за суета, ролики некому снять. Потом спустя время... Ко мне сам звонит парнишка Арсен. Я, говорит, у меня, говорит, агентство и так далее, говорит, мне твой номер, говорит, дали. А ему мой номер дала моя мать. Видимо, в какой-то группе они в WhatsApp, я как понял, состоят, там бизнес-группа или что, я там сам не понял до сих пор. Он, видимо, спросил там, кто там по бартеру там может, мне вот ставить материал, нужно, я дом строю, а кому-то там мог бы до своей услуги предоставить по продвижению там, да, личного бренда. И моя мать ему номер дала, вот сын занимается. И он мне позвонил, я ему сразу говорю: «Арсен, я тебя ищу, говорю, я тебя искал, давай встречаться, видеться, общаться». И вот, грубо говоря, недели 3 назад мы виделись, недели 2, как мы начали ролики запускать. Альхамдулля.
9: То есть начали использовать эти инструменты в своем продвижении.
10: Один из инструментов начали использовать, так скажем, да, там было их там 20 штук, по-моему, один из начали использовать. И я доволен, честно говоря, ролики, так скажем, как блогеры говорят, залетают. Вот, рилсы залетают. И Арсен тоже доволен, говорит, я сам не ожидал такого результата. Есть просмотры, есть подписки. И
9: Мухаммад,
10: сегодня я у вас в гостях, так скажем, да?
9: С вашего позволения, кстати, у нас есть сообщение от слушателя из Махачкалы.
10: Да,
9: с вашего позволения я зачитаю. Мухаммад, здравствуйте. Подскажите, как обычному человеку, который покупает блоки для дома, проверить их качество без лаборатории? Можно ли это сделать визуально или на ощупь? Мухаммад, дайте, пожалуйста, практический совет. Что может увидеть глаз и почувствовать рука обычного покупателя? Вот такое сообщение.
10: Брат мой, никак не увидишь ты, руками ничего не пощупаешь. Если это блок фирмы Грасс, там уже на каждую фуру, на каждые, скажем так, 100 кубов, одна фура это 40 кубов, на каждую 100 кубов, 100 кубов это один автоклав, так скажем, да, где они там парятся, жарятся, бывает свой лабораторный лист на каждые 100 кубов. Я, когда у меня запрашивает клиент, я этот паспорт, лабораторный лист даже сдаю водителю, и он передает дальше клиенту. Поэтому, если это газоблок от фирмы Грасс, это уже гарантия качества, так скажем, да. А руками там потрогать или что там, как бы его на заводе там изобрели, так скажем, проверили лабораторные исследования, привезли. Если он доехал до Махачкалы и стоит на базе, то это уже как бы нормально. Если ты решил строить из газоблока, то строй.
9: То есть обращайтесь к Мухаммаду, и за качеством вы можете быть абсолютно спокойны.
10: Надеюсь.
9: Ну
10: да.
9: И последний вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Если бы вы могли отправить письмо себе 3-летней давности, когда вы только начинали свой путь, что бы вы написали в нем одной, скажем так, фразой? Какой совет стал бы для вас самих самым важным?
10: В плане бизнеса просто ничего не бойся, и все. Те люди, которые ездят на дорогих джипах и так далее, те олигархи, они такие же люди, как и мы. И они тоже прошли через какой-то путь, который мы можем пройти и стать теми, кем они сейчас являются. Мы можем мы стать через 2, 3, 5 лет и так далее. Да? Просто нужно не стоять на месте. Коротко говоря, не стоять на месте. Вот и все.
9: Ну и несколько слов лично от вас нашим слушателям.
10: Что могу сказать? Всем успехов. Не бойтесь начинать что-то новое. Вы все сможете. Тот, кто скажет «я могу», и тот, кто скажет «я не могу», вы правы в обоих случаях. Все от вас зависит, иншаллах.
9: Ну, друзья, наш эфир подходит к концу. Мы благодарим Мухаммад Гаджиева за этот откровенный, теплый, глубокий разговор, искренний в программе «Сделано в Дагестане». Сегодня мы услышали не просто историю бизнеса, а историю человека, который не побоялся начать с нуля, прошел через разные этапы своей жизни, чтобы построить компанию, которой доверяют застройщики всего Кавказа. Еще раз представлю нашего гостя. Мухаммад Гаджиев, основатель, директор компании «Стройпрогресс», оптовый поставщик газобетонных блоков, работающие с заводами юга России. Ну что ж, желаем вам новых горизонтов, надежных партнеров и, конечно, прочных, скажем так, стен.
10: Спасибо.
9: Спасибо большое.
10: Спасибо, всего доброго.
9: До скорых встреч.
10: Всем.
9: Пока-пока.
2: Реклама.
17: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог. Проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения. Взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-55.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств.
20: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Детские перевозки упростят. В Дагестане приступают к ремонту столетнего моста, и международная акция «Чистый Каспий» прошла в регионе. Теперь подробно. Организаторы групповой поездки школьников на экскурсию или соревнования смогут вносить изменения в список пассажиров, а если по дороге автобус сломается, его можно будет заменить на машину другой компании. Обновленные правила организованной поездки детей автобусами вступят в силу 1 сентября. Соблюдать их обяжут не только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и всех, кого в документе называют организаторами перевозки, включая родителей и иностранные компании. 100 человек, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили жилье с начала года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Махачкалы. Напомню, ранее мэрия вручила ключи от новых квартир также и в микрорайоне Ипподром. В прошлом году жилье в столице получили 64 человека, 50 из них получили новые квартиры, а 14 выбрали жилищные сертификаты. Более 13 тысяч выпускников школ Махачкалы стали участниками государственной итоговой аттестации в этом году. По данным Управления образования, средний балл ЕГЭ по русскому языку вырос с 58 до 60, по профильной математике с 60 до 62. Существенно выросло и число высокобальников. 595 выпускников набрали более 80 баллов. Это 19% от общего числа участников. На 3,5% больше прошлогоднего показателя. Вопросы восстановления уникального 17-арочного моста в центре Касумкента обсудили в администрации Сулейманстальского района. Обрушение пролетов моста случилось весной во время паводков. Из-за удара стихии рухнули 3 пролета. Старинный мост является культурным наследием регионального значения. Статус объекта требует строгого соблюдения регламентов, обязательного согласования каждого этапа работ с агентством по охране объектов культурного наследия Дагестана, а также проведения полного комплекса научно-проектных изысканий. В ближайшее время запланировано привлечение лицензированной организации для детальной технической экспертизы сохранившихся конструкций и береговых устоев. В рамках международной акции «Чистый Каспий. Общая ответственность» дагестанские волонтеры собрали около тонны мусора на берегах Махачкалы, Избербаша и Дербента. В акции приняли участие более 150 человек. Мусор отдали на сортировку и переработку, рассказали в пресс-службе Минмолодежи. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
6: Один богатый человек решил раздать милостыню так, чтобы об этом никто не знал. Вышел он ночью на улицу, встретил женщину и дал ей деньги. Утром, узнав, что это была очень плохая женщина, он расстроился. Следующей ночью он тоже вышел и отдал деньги бедному на вид человеку. Утром, услышав, что тот оказался богачом, снова расстроился. Третий раз он вышел в надежде встретить, наконец, действительно нуждающегося человека и дал деньги одному мужчине. Утром услышал в селе разговоры о том, что кто-то дал деньги вору. Злой на себя и расстроенный, он обращается ко Всевышнему. «Я хотел раздать деньги нуждающимся, чтобы никто об этом не знал, но дал тем, кто не нуждался и не был их достоин». Ночью во сне к нему пришел человек красивой наружности и произнес: «Не расстраивайся, добрый человек. Всевышний принял твой благой поступок, видя твое намерение, и деньги твои пошли на пользу всем, кому достались. Плохая женщина раскаялась в своих поступках. Богач, который был очень жадным, получив твои деньги, почувствовал стыд за свою скаридность, раскаялся и стал раздавать средства нуждающимся. Вор перестал воровать. Доброе намерение приносит только пользу».
5: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина» – владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
9: Вачидун, дуца квалатлы, Хвабадир гарбида, хай карандедон. Вачидун, вачидун,

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92 92 36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вичин дал дам день гиляй, масатан зюрнедин ван козвач.
2: От твоей барабанной дроби не слышно звуков чужой зурны.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера».

0: «Сфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

рука, ну, та, княжна моя рука. А кто касается в ночной тиши твоей души,

Сказали все твои глаза, не надо слов. И может быть еще жива моя любовь. Не для меня играет свет счастливых глаз.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом.

0: Дом эксклюзива предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса Кавказ, 822 километр, район Нового Параула.
1: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

книге записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей. За мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир

не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы без ответа. За окном обычная весна, но летят крылатые ракеты. Стоит только лишь открыть глаза –

то прохожий, незнакомый, ближе стал, чем друг. Переждать отбой, тревоги, не играть судьбой и найти в итоге

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень. Кто-нибудь окажется умнее. Я не верю в купленный покой.

0: путь домой.
1: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.

0: Дагестане 21 час.
1: Да здравствует лето!
2: Да здравствует лето!
0: Радио «Прибой».
3: Ты в моем сердце,

0: Аварская поговорка.
1: Если голова не работает, ноги устают.
2: Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя в груди дом, семья.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Лето в Дагестане.
2: Лето в Дагестане.
3: Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Холобот ищин, урхнозикадив.
2: Быстрая река до моря не доходит.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарно-многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Меня знобит в твоем голосе и не в силах вылететь. Мы на тысячи клиник, ты моя гостья из будущего. Я остался в прошлом, я звоню тебе, но ты снова меня морозишь. Мы из снег и Сахара, Глинтвейн и Лонг-Айленд. Опять сдали нервы, не сдали экзамен. Я ветер, ты пламя, я верю, ты знаешь. Мы первая фаза последних касаний. Развесил гирлянды на праздник. Видно, для нас это красные флаги. Холод во взгляде, как тайные знаки. Я к тебе пытаюсь подобрать пароль, буду бы хакер. У нас прощальные концерты. Распадаемся как центр. Воспоминания бесценны, но ты режь наш фото на бессмысленные сэмплы. В этой ссоре кружились, как танцы мои. Ты лечила меня обещаниями пустыми, как плацебо. Я не знаю, как и чем спасаться мне. Наверное, этим треком на волнах всех радиостанций.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда важна каждая минута. Важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Все времена.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.